0: Радио «Словакия Интернешнл». Словакия сегодня.
1: Здравствуйте, у микрофона Владимир Веселов. Нашу программу мы начинаем с информационного выпуска.
0: Новости.
1: На заседании в селе Малцев в среду правительство выделило более 3,3 миллиона евро муниципалитетам и организациям в районах северо-восточной Словакии. Более 2,4 миллиона евро из этой суммы предназначены для конкретных проектов местных органов власти и организаций, действующих в районах Бардеев, Левоча, Снина и Попрат. Кабинет министров также утвердил задачи для отдельных ведомств, направленные на улучшение социально-экономической ситуации в регионе. Министерство окружающей среды Словацкой Республики рекомендует поддержать развитие сотрудничества между Словакией, Казахстаном и Узбекистаном в области геологической разведки критически важных минеральных ресурсов. Могут быть созданы благоприятные условия для осуществления совместной профессиональной, научно-исследовательской и образовательной деятельности. Это следует из информации об оценке возможности сотрудничества между Словацкой Республикой, Республикой Казахстан и Республикой Узбекистан, которую правительство приняло к сведению. Министр иностранных и европейских дел Юрай Бланар выразил искреннее соболезнование семьям и пострадавшим в результате двух землетрясений в Венесуэле. «В этот трудный момент наши мысли остаются с венесуэльским народом, и мы выражаем ему свою солидарность. Желаю сил спасательным командам и волонтерам, которые сейчас помогают в пострадавших районах, а также скорейшего выздоровления всем пострадавшим», написал глава словацкой дипломатии в социальной сети. Часть закона о столице Словакии и Братиславе, касающаяся количества депутатов, избираемых в отдельных городских округах, является неконституционной. Конституционный суд Словацкой Республики в среду вынес данное решение, удовлетворив запрос общественного защитника Роберта Доброводского по этому вопросу. В рейтинге Sustainability Impact 2026 Словацкий технический университет в Братиславе занял 601-800 место в мире совместно с другими университетами. Это сделало его самым высокоранжированным словацким университетом в этом рейтинге. Рейтинговое агентство оценит выполнение 17 целей устойчивого развития, установленных ООН в рамках повестки дня на период до 2030 года и считающихся наиболее всеобъемлющим набором глобальных приоритетов для достижения устойчивого развития. Валовый внутренний продукт Словакии может достичь в 2026 году 0,5%. В последующие годы ожидается улучшение экономической ситуации. Рост экономики должен быть обусловлен внешним спросом и улучшением финансового положения домохозяйств. Инфляция в этом году, как ожидается, останется на уровне около 4%. Дефицит государственных финансов достигнет 4,5% ВВП в 2026 году и в последующие годы существенно не уменьшится. Об этом заявил глава Национального банка Словакии Петр Кажимир при участии главного экономиста НБС Михала Хорвата во время презентации летнего прогноза. В среду 24 июня 2026 года в селе Мальцев Бардеевского района состоялось выездное заседание правительства. До этого премьер-министр Роберт Фицо встретился в Бардееве со школьниками. «Наше членство в Европейском Союзе – это партнерство, а не отношения между вассалом и брюссельским лордом. Если мы хотим быть партнерами, мы должны иметь право на собственное мнение, основанное на наших потребностях и целях. Словакия может и должна открыто формулировать свою позицию по европейской повестке дня, потому что Евросоюз – это наше жизненное пространство», – заявил Роберт Фицо во время дискуссии. Инициатива «Вернем жизнь в Татры» направила запрос в Министерство внутренних дел и другие органы власти с просьбой проверить законность устава клуба словацких туристов. По словам председателя инициативы Петра Дзурилы, этот шаг был предпринят в контексте событий последних недель и месяцев, связанных со сменой управляющих высокогорными хатами и напряженностью в туристическом сообществе. Друзья, более подробно с новостями можно ознакомиться на нашем интернет-сайте.
0: Тема дня.
1: На официальном саммите премьер-министров стран Вышеградской группы В4 в Гёделе, Венгрия, премьер-министр Роберт Фицо представил приоритеты программы предстоящего годичного председательства Словакии в этой группе, которое Словакия примет от Венгрии 1 июля. Мероприятие проходило под руководством нового премьер-министра Венгрии Петера Мадьяра. И помимо Фица на встрече присутствовали также премьер-министр Чехии Андрей Бабиш и польский премьер-министр Дональд Туск. Четыре страны должны иметь амбицию быть сильными. У нас 65 миллионов граждан. Мы не хотим быть просто объектом решений, принимаемых кем-то. Мы хотим быть соавторами этих решений и быть максимально активными, заявил премьер-министр Словакии на совместной пресс-конференции. Фица представил четыре основных приоритета словацкого председательства. Первый – укрепление конкурентоспособности Европейского Союза и выработка общих позиций по новому бюджету ЕС, который вступит в силу в 2028 году. «Мы должны эффективно использовать ресурсы сплочения для поддержки конкурентоспособности Европейского Союза», заявил премьер-министр, добавив, что ЕС также должен снизить цены на электроэнергию, чему он будет уделять особое внимание во время словацкого председательства в Вышеградской группе. Второй столб – это политика расширения ЕС. Мы видим, что помимо трех стран – Сербии, Албании и Черногории – начались переговоры о вступлении также с Украиной. Мы хотим справедливого подхода, чтобы страны, желающие стать членами ЕС, соответствовали условиям, необходимым для вступления в Евросоюз, подчеркнул Роберт Фицо. Словацкая республика готова поделиться своим позитивным опытом вступления в Европейский Союз, добавил он. Третьим приоритетом является практическое отраслевое сотрудничество. Оно будет сосредоточено на обороне, оборонной промышленности, борьбе с нелегальной миграцией, где у всех нас есть проблема с миграционным пактом, сказал премьер-министр, который также намерен сосредоточиться на защите внешних границ Шенгенской зоны и развитии сотрудничества в сфере здравоохранения и транспорта в период своего председательства. Последний, четвертый столб, по его словам, это люди и их взаимные контакты. Словакия продолжит поддерживать Вышеградский фонд, который объединяет людей уже 26 лет. Премьер-министр Словацкой Республики планирует приглашать всегда одну страну на каждый саммит во время председательства в Вышеградской группе, чтобы это была встреча «Вышеградская группа плюс». Первая такая встреча может состояться с Ирландией, которая будет председательствовать в Совете Европейского Союза. Премьер-министр Фица призвал страны Вышеградской группы проводить координационное совещание перед каждым саммитом ЕС для согласования своих позиций. «Мы должны выносить на обсуждение только те темы, которые нас объединяют», подчеркнул председатель правительства Словацкой Республики. Премьер-министры стран Вышеградской группы, встретившиеся на саммите после двухлетнего перерыва, опубликовали в Гёделе совместное заявление, подтвердив свою приверженность возрождению и укреплению Вышеградской группы как ключевой платформы для регионального диалога и сотрудничества.
2: Приветствую вас, друзья Международного радио Словакии. Место у микрофона в Братиславской студии заняла Алена Ганева. За звукооператорским пультом работает Эва Медельска. В дальнейшей части нашей программы вас ждут следующие сюжеты. Вначале вы услышите вторую часть интервью с пресс-секретарем Национального банка Словакии Петером Майером. На этот раз о внедренных в учреждение инновациях, а также о выпуске памятных монет. А затем вместе с Иреной Горожанкиной мы отправимся в Чичманы, уникальную словацкую деревню-музей, расположенную на северо-западе страны в Раецкой долине, известную своими деревянными домами с характерными белыми орнаментами. Дорогие слушатели, вот такую программу мы подготовили для вас на сегодня. Не переключайтесь, оставайтесь с нами, оставайтесь с Радио Словакия Интернешнл. Приятного прослушивания.
0: Радио Словакия Интернешнл.
2: Неделю назад мы познакомили вас с Национальным банком Словакии. Мы рассказали о его создании и важнейших этапах его деятельности, таких как финансовый кризис 2008 года и введение евро. Мы попросили представителя банка, пресс-секретаря учреждения Петера Майера, раскрыть менее известную для общественности сферу деятельности Нацбанка – надзор за финансовым рынком.
1: Национальный банк Словакии, да и вообще все центральные банки, будь то в еврозоне или по всему миру, являются своего рода врачами финансового сектора. Эта деятельность может быть не столь заметной. Более того, следует отметить, что значительная часть этого надзора осуществляется не публично, публично, поэтому люди даже не знают о нем. Возможно, только на этапе наложения штрафа или санкции. Однако это очень важно именно для того, чтобы банки, страховые компании, рынок капитала или пенсионные накопления были здоровыми.
3: Здравый финансовый рынок добрый для экономики штату.
1: Здоровый финансовый рынок полезен для экономики государства, для экономики каждого из нас. Если мы можем взять кредит на выгодных условиях, скажем, в банке, то этот банк не обанкротится завтра, и мы можем взять этот кредит без каких-либо опасений, потому что правила игры контролирует Национальный банк. Речь идет не только о традиционных финансовых институтах, какими мы их знаем до сих пор, банках, страховых компаниях или инвестициях в ценные бумаги фондового рынка, но и о новых формах финансирования, которые мы также контролируем.
2: Сейчас мы к этому и перейдем, потому что много в наше время говорят о технологических инновациях, в том числе и в отношении искусственного интеллекта. Если посмотреть на технологические и цифровые инновации, как обстоит дело в Нацбанке с этой точки зрения?
3: Имаме целую такую секцию, которая совенует инновациям.
1: У нас есть целый отдел, который занимается инновациями, теми же криптовалютами, которые сейчас являются актуальной темой. Этот отдел также борется за то, чтобы люди имели достаточно информации для инвестирования в криптоактивы, но в то же время, чтобы они не попадались на уловки мошенников. Мы видим, что криптосфера в настоящее время является наиболее распространенной областью, где люди пытаются обмануть других. Таким образом, мы выполняем информационную и профилактическую функцию, но в то же время мы также следим за тем, чтобы все компании в Словакии, предлагающие криптопродукты, соответствовали всем строгим требованиям, установленным на уровне Европейского Союза. У нас также есть инновационный хаб, который можно назвать испытательной площадкой. Компания, имеющая инновационный продукт или услугу, еще не уверенная в возможности его использования в реальных условиях, может сообщить об этом в Национальный банк Словакии. Мы проведем тестирование, чтобы проверить, соответствует ли продукт всем требованиям. Если да, то получит разрешение от Национального банка, после чего компания сможет предлагать свой продукт в Словакии, а затем по всему Европейскому Союзу. Еще одна важная тема в плане инноваций – это цифровой евро. Ждем только одобрения Европейского парламента, но мы в Национальном банке уже несколько лет работаем над тем, чтобы все было готово. Технические условия, маркетинг, информационные кампании, чтобы люди понимали, что это такое на самом деле. Это вовсе не значит, что мы отменяем наличные деньги, а просто предлагаем еще один способ оплаты, возможно, даже более удобный, чем раньше. Это очень важная тема, которая ждет нас в ближайшие месяцы.
2: Также следует упомянуть, что Национальный банк Словакии выпускает памятные монеты. Какая из них, по вашему мнению, была наиболее интересной за время существования этого учреждения? И что скрывается за их дизайном?
1: Для нас эти памятные коллекционные монеты – это такие маленькие произведения искусства, возможно, даже один из самых маленьких видов искусства, потому что монета имеет размер всего несколько сантиметров или миллиметров. Трудно сказать, какая монета самая популярная, потому что каждая из них выпускается ограниченным тиражом. И как только они продаются, их стоимость автоматически возрастает на коллекционерском рынке. Из последних, которые вызвали наибольший интерес, поскольку они были распроданы быстрее всего, стали монеты с изображением Виктора Кубала, иллюстратора и создателя анимационных фильмов, его известных работ, а также детской писательницы Кристи Бендовой. Все эти произведения, которые мы читали в детстве, были изображены на этих монетах, и они пользовались огромной популярностью. Также монеты, посвященные двум словакам, которые рассказали об ужасах концлагеря Освенцим, Рудольфу Верби и Альфреду Ветцлеру, продавались по всему миру и вышли далеко за пределы Словакии, потому что эта тема жива во всем мире. А наша нынешняя монета, посвященная Эве Сирацкой, основательнице Лиги против рака, также была распродана очень быстро. Она тронула сердца многих. В Национальном банке мы стараемся освещать широко известные и популярные темы, а также привлекать внимание общественности к определенным вопросам. Мы видим, что популярность этих монет за последние 30 лет значительно возросла. Раньше это была узкая специализация нумизматов, но теперь их покупают дети, молодежь, пожилые люди, представители всех слоев населения и возрастов. И И чем больше мы их выпускаем, тем быстрее они распродаются. Поэтому мы очень рады огромному интересу к нашим памятным монетам.
2: Даже у меня, хотя я и не нумизмат, есть несколько памятных монет, выпущенных Нацбанком Словакии. Это, кстати, хорошие сувениры и не только для коллекционеров. А мы беседовали с пресс-секретарем Национального банка Словакии Петером Майером.

0: Дорогие друзья, вы слушаете программу «Словакия сегодня». У микрофона Алена Ганева. Сейчас Ирена Горожанкина пригласит вас в уникальную словацкую деревню-музей.
1: Здравствуйте, дорогие наши друзья! Словакия – это страна, где на каждом шагу ощущается дыхание истории. Ведь она всегда находилась на перекрестках большинства европейских дорог, что оставило свой отпечаток на традициях и обычаях местных жителей. Здесь можно встретить и замки рыцарей, отражающиеся в водной глади, и загадочно мерцающие во тьме старой башни огонек, а также неприступные горные вершины, живописные равнины, первозданные леса и крохотные деревеньки – заповедники народного творчества. И сегодня я хочу вас пригласить в Чичманы – деревню-музей с уникальной архитектурой. Находится она в окружении Стражовских Врхов и Малой Фатры в южной части Раецкой долины. Крестьянские домики уютно расположились по берегам реки Раянки, которая в этом месте немного шире, чем горный ручей. Деревня известна уникальной традицией раскрашивать снаружи дома, основываясь на мотивах местной вышивки. В этой небольшой, спрятанной между холмами деревни сохранились дома, разрисованные белым орнаментом, геометрическими фигурами и рунами. Подобная разрисовка домов в Словакии нигде больше не встречается. Ныне Музей народной архитектуры насчитывает более 150 охраняемых объектов. Еще с давних времен в этом селении разрисовывали дома. По одной из версий, эти узоры способствовали сохранению древесины, из которой они были построены. Но существует и другая теория. Человек во все века стремился к прекрасному. И вот раньше дома топили по-черному. От этого стены внутри были все время темного цвета. Рушники, иконы через некоторое время покрывались серым налетом. И вот люди решили украсить свой дом не изнутри, а снаружи. И даже снаружи вешали иконы. На некоторых домах это можно увидеть и сегодня. А образцы узоров жители деревни брали из орнаментов национальной одежды. И сегодня, в 21 веке, местным сельчанам нравится жить в таких домах, которые, как говорится в местной легенде, оберегают жителей не только от непогоды, но и от злых чар. Это еще одно свойство чичманских орнаментов. И сегодня познакомиться с уникальными росписями приезжают люди из разных стран мира. Один из гостей этой деревни поделился с нами своими впечатлениями.
2: Мы с супругой отдыхали на курорте Раецки-Теплицы и решили совершить небольшую экскурсию в деревню Чичманы, которая расположена в 35 километрах от города Жилино. Все дома здесь черного цвета, но это не создает впечатления чего-то грустного, потому что они все разрисованы яркими белыми узорами. Очень понравился интерьер и сама постройка этих деревянных сооружений. На секунду мне показалось, что мы попали куда-то в прошлое, на лет так 300 назад. Обязательно посетите музей.

0: Здесь можно увидеть народные вышиванки, предметы работы простых людей, которые они делали на протяжении столетий. Если верить словам местных жителей, то буквально 60 лет назад никто и не думал зазывать сюда иностранных гостей. Люди просто вставали рано, шли в поле и жили в своих расписных домах из века в век. Сегодня чичманские орнаменты – это символ Словакии и словацкого фольклора. А еще, со слов жителей, я запомнил одну легенду. Говорят, что такие узоры на домах рисовали по причине защиты жилья от злых духов. Словаки до конца верили, что это их навсегда избавит от несчастья. И если вы будете в этих краях, обязательно загляните в чичманы. Вам понравится.
1: Авторы орнаментов – преимущественно женщины, которые сначала глиной, а позже известью украшали только углы домов. Но с XIX века постепенно прибавлялись декоративные мотивы во всем экстерьере деревянных строений. Каждый дом в чичманах окутан декоративной мантией из белых снежинок, цветов, крестиков. Все здесь расписано самыми разными узорами и зависит только от фантазии владельца. И на протяжении веков люди верили, эти орнаменты сохранят их жилища на долгие годы. Так и получилось, ведь поселение ведет свою историю с 13-го столетия. Местные жители издавна занимались ремеслами. Ткали, вышивали, вязали, разводили скот, валяли войлок и даже делали валенки. И столетиями жили в расписных домах. Чаще всего в одноэтажных, хотя были и двухэтажные. В них проживали большие семьи, включавшие в себя несколько поколений. И сегодня, как и в старину, здесь течет обыкновенная деревенская жизнь. Лучше всего сохранился здесь двухэтажный Роденов дом и соседний одноэтажный Грегоров дом. Здесь помещена постоянная краеведческая экспозиция, благодаря которой посетители могут познакомиться с историей и национальной культурой данной области. Эти росписи объявлены культурным достоянием Словакии. Ими даже украсили форму спортсменов национальной сборной на Олимпийских играх в Сочи и Лондоне.

Сегодня Чичмана невероятно популярное место. И если окажется так, что вам придется бывать в этих местах, то обязательно приезжайте в эту деревню. Пройдитесь по ее улицам, оцените нетронутую природу, зайдите в один из уютных местных ресторанчиков, закажите чашку кофе и фирменные брынзовые галушки с беконом. Взгляните на горы, вдохните свежий чистый воздух, послушайте веселое журчание речки и насладитесь этим моментом, потому что надо жить здесь и сейчас.

Вот и подошел к концу очередной выпуск программы «Словакия сегодня». Уважаемые слушатели, с вами прощаются Эва Медельска и Алена Ганева. До свидания, друзья. До встречи в эфире. Услышимся.

0: Радио Словакия Интернешнл. Словакия сегодня.
1: Здравствуйте, у микрофона Владимир Веселов. Нашу программу мы начинаем с информационного выпуска.
0: Новости.
1: На заседании в селе Малцев в среду правительство выделило более 3,3 миллиона евро муниципалитетам и организациям в районах северо-восточной Словакии. Более 2,4 миллиона евро из этой суммы предназначены для конкретных проектов местных органов власти и организаций, действующих в районах Бардеев, Левоча, Снина и Попрат. Кабинет министров также утвердил задачи для отдельных ведомств, направленные на улучшение социально-экономической ситуации в регионе. Министерство окружающей среды Словацкой Республики рекомендует поддержать развитие сотрудничества между Словакией, Казахстаном и Узбекистаном в области геологической разведки критически важных минеральных ресурсов. Могут быть созданы благоприятные условия для осуществления совместной профессиональной, научно-исследовательской и образовательной деятельности. Это следует из информации об оценке возможности сотрудничества между Словацкой Республикой, Республикой Казахстан и Республикой Узбекистан, которую правительство приняло к сведению. Министр иностранных и европейских дел Юрай Бланар выразил искреннее соболезнование семьям и пострадавшим в результате двух землетрясений в Венесуэле. «В этот трудный момент наши мысли остаются с венесуэльским народом, и мы выражаем ему свою солидарность. Желаю сил спасательным командам и волонтерам, которые сейчас помогают в пострадавших районах, а также скорейшего выздоровления всем пострадавшим», написал глава словацкой дипломатии в социальной сети. Часть закона о столице Словакии Братиславе, касающаяся количества депутатов, избираемых в отдельных городских округах, является неконституционной. Конституционный суд Словацкой Республики в среду вынес данное решение, удовлетворив запрос общественного защитника Роберта Доброводского по этому вопросу. В рейтинге Sustainability Impact 2026 Словацкий технический университет в Братиславе занял 601-800 место в мире совместно с другими университетами. Это сделало его самым высокоранжированным словацким университетом в этом рейтинге. Рейтинговое агентство оценит выполнение 17 целей устойчивого развития, установленных ООН в рамках повестки дня на период до 2030 года и считающихся наиболее всеобъемлющим набором глобальных приоритетов для достижения устойчивого развития. Валовый внутренний продукт Словакии может достичь в 2026 году 0,5%. В последующие годы ожидается улучшение экономической ситуации. Рост экономики должен быть обусловлен внешним спросом и улучшением финансового положения домохозяйств. Инфляция в этом году, как ожидается, останется на уровне около 4%. Дефицит государственных финансов достигнет 4,5% ВВП в 2026 году и в последующие годы существенно не уменьшится. Об этом заявил глава Национального банка Словакии Петр Кажимир при участии главного экономиста НБС Михала Хорвата во время презентации летнего прогноза. В среду, 24 июня 2026 года, в селе Мальцев Бардеевского района состоялось выездное заседание правительства. До этого премьер-министр Роберт Фицо встретился в Бардееве со школьниками. «Наше членство в Европейском Союзе – это партнерство, а не отношения между вассалом и брюссельским лордом. Если мы хотим быть партнерами, мы должны иметь право на собственное мнение, основанное на наших потребностях и целях. Словакия может и должна открыто формулировать свою позицию по европейской повестке дня, потому что Евросоюз – это наше жизненное пространство», – заявил Роберт Фицо во время дискуссии. Инициатива «Вернем жизнь в Татры» направила запрос в Министерство внутренних дел и другие органы власти с просьбой проверить законность устава клуба словацких туристов. По словам председателя инициативы Петра Дзурилы, этот шаг был предпринят в контексте событий последних недель и месяцев, связанных со сменой управляющих высокогорными хатами и напряженностью в туристическом сообществе. Друзья, более подробно с новостями можно ознакомиться на нашем интернет-сайте.
0: Тема дня.
1: На официальном саммите премьер-министров стран Вышеградской группы В4 в Гёделе, Венгрия, премьер-министр Роберт Фицо представил приоритеты программы предстоящего годичного председательства Словакии в этой группе, которое Словакия примет от Венгрии 1 июля. Мероприятие проходило под руководством нового премьер-министра Венгрии Петера Мадьяра. И помимо Фица на встрече присутствовали также премьер-министр Чехии Андрей Бабиш и польский премьер-министр Дональд Туск. Четыре страны должны иметь амбицию быть сильными. У нас 65 миллионов граждан. Мы не хотим быть просто объектом решений, принимаемых кем-то. Мы хотим быть соавторами этих решений и быть максимально активными, заявил премьер-министр Словакии на совместной пресс-конференции. Фица представил четыре основных приоритета словацкого председательства. Первый – укрепление конкурентоспособности Европейского Союза и выработка общих позиций по новому бюджету ЕС, который вступит в силу в 2028 году. Мы должны эффективно использовать ресурсы сплочения для поддержки конкурентоспособности Европейского Союза, заявил премьер-министр, добавив, что ЕС также должен снизить цены на электроэнергию, чему он будет уделять особое внимание во время словацкого председательства в Вышеградской группе. Второй столб – это политика расширения ЕС. Мы видим, что помимо трех стран – Сербии, Албании и Черногории – начались переговоры о вступлении также с Украиной. Мы хотим справедливого подхода, чтобы страны, желающие стать членами ЕС, соответствовали условиям, необходимым для вступления в Евросоюз, подчеркнул Роберт Фицо. Словацкая республика готова поделиться своим позитивным опытом вступления в Европейский Союз, добавил он. Третьим приоритетом является практическое отраслевое сотрудничество. Оно будет сосредоточено на обороне, оборонной промышленности, борьбе с нелегальной миграцией, где у всех нас есть проблема с миграционным пактом, сказал премьер-министр, который также намерен сосредоточиться на защите внешних границ Шенгенской зоны и развитии сотрудничества в сфере здравоохранения и транспорта в период своего председательства. Последний, четвертый столб, по его словам, это люди и их взаимные контакты. Словакия продолжит поддерживать Вышеградский фонд, который объединяет людей уже 26 лет. Премьер-министр Словацкой республики планирует приглашать всегда одну страну на каждый саммит во время председательства в Вышеградской группе, чтобы это была встреча «Вышеградская группа плюс». Первая такая встреча может состояться с Ирландией, которая будет председательствовать в Совете Европейского Союза. Премьер-министр Фицо призвал страны Вышеградской группы проводить координационное совещание перед каждым саммитом ЕС для согласования своих позиций. «Мы должны выносить на обсуждение только те темы, которые нас объединяют», подчеркнул председатель правительства Словацкой Республики. Премьер-министры стран Вышеградской группы, встретившиеся на саммите после двухлетнего перерыва, опубликовали в Гёделе совместное заявление, подтвердив свою приверженность возрождению и укреплению Вышеградской группы как ключевой платформы для регионального диалога и сотрудничества.
2: Приветствую вас, друзья Международного радио Словакии. Место у микрофона в Братиславской студии заняла Алена Ганева. За звукооператорским пультом работает Эва Медельска. В дальнейшей части нашей программы вас ждут следующие сюжеты. Вначале вы услышите вторую часть интервью с пресс-секретарем Национального банка Словакии Петером Майером. На этот раз о внедренных в учреждение инновациях, а также о выпуске памятных монет. А затем вместе с Иреной Горожанкиной мы отправимся в Чичманы, уникальную словацкую деревню-музей, расположенную на северо-западе страны в Раецкой долине, известную своими деревянными домами с характерными белыми орнаментами. Дорогие слушатели, вот такую программу мы подготовили для вас на сегодня. Не переключайтесь, оставайтесь с нами, оставайтесь с Радио Словакия Интернешнл. Приятного прослушивания.
0: Радио Словакия Интернешнл.
2: Неделю назад мы познакомили вас с Национальным банком Словакии. Мы рассказали о его создании и важнейших этапах его деятельности, таких как финансовый кризис 2008 года и введение евро. Мы попросили представителя банка, пресс-секретаря учреждения Петера Майера, раскрыть менее известную для общественности сферу деятельности Нацбанка – надзор за финансовым рынком.
1: Национальный банк Словакии, да и вообще все центральные банки, будь то в еврозоне или по всему миру, являются своего рода врачами финансового сектора. Эта деятельность может быть не столь заметной. Более того, следует отметить, что значительная часть этого надзора осуществляется не публично, публично, поэтому люди даже не знают о нем. Возможно, только на этапе наложения штрафа или санкции. Однако это очень важно именно для того, чтобы банки, страховые компании, рынок капитала или пенсионные накопления были здоровыми. Здоровый финансовый рынок полезен для экономики государства, для экономики каждого из нас. Если мы можем взять кредит на выгодных условиях, скажем, в банке, то этот банк не обанкротится завтра, и мы можем взять этот кредит без каких-либо опасений, потому что правила игры контролирует Национальный банк. Речь идет не только о традиционных финансовых институтах, какими мы их знаем до сих пор, банках, страховых компаниях или инвестициях в ценные бумаги фондового рынка, но и о новых формах финансирования, которые мы также контролируем.
2: Сейчас мы к этому и перейдем, потому что много в наше время говорят о технологических инновациях, в том числе и в отношении искусственного интеллекта. Если посмотреть на технологические и цифровые инновации, как обстоит дело в Нацбанке с этой точки зрения?
1: У нас есть целый отдел, который занимается инновациями, теми же криптовалютами, которые сейчас являются актуальной темой. Этот отдел также борется за то, чтобы люди имели достаточно информации для инвестирования в криптоактивы, но в то же время, чтобы они не попадались на уловки мошенников. Мы видим, что криптосфера в настоящее время является наиболее распространенной областью, где люди пытаются обмануть других. Таким образом, мы выполняем информационную и профилактическую функцию, но в то же время мы также следим за тем, чтобы все компании в Словакии, предлагающие криптопродукты, соответствовали всем строгим требованиям, установленным на уровне Европейского Союза. У нас также есть инновационный хаб, который можно назвать испытательной площадкой. Компания, имеющая инновационный продукт или услугу, еще не уверенная в возможности его использования в реальных условиях, может сообщить об этом в Национальный банк Словакии. Мы проведем тестирование, чтобы проверить, соответствует ли продукт всем требованиям. Если да, то получит разрешение от Национального банка, после чего компания сможет предлагать свой продукт в Словакии, а затем по всему Европейскому Союзу. Еще одна важная тема в плане инноваций – это цифровое евро. Ждем только одобрения Европейского парламента, но мы в Национальном банке уже несколько лет работаем над тем, чтобы все было готово. Технические условия, маркетинг, информационные кампании, чтобы люди понимали, что это такое на самом деле. Это вовсе не значит, что мы отменяем наличные деньги, а просто предлагаем еще один способ оплаты, возможно, даже более удобный, чем раньше. Это очень важная тема, которая ждет нас в ближайшие месяцы.
2: Также следует упомянуть, что Национальный банк Словакии выпускает памятные монеты. Какая из них, по вашему мнению, была наиболее интересной за время существования этого учреждения? И что скрывается за их дизайном?
1: Для нас эти памятные коллекционные монеты – это такие маленькие произведения искусства, возможно, даже один из самых маленьких видов искусства, потому что монета имеет размер всего несколько сантиметров или миллиметров. Трудно сказать, какая монета самая популярная, потому что каждая из них выпускается ограниченным тиражом. И как только они продаются, их стоимость автоматически возрастает на коллекционерском рынке. Из последних, которые вызвали наибольший интерес, поскольку они были распроданы быстрее всего, стали монеты с изображением Виктора Кубала, иллюстратора и создателя анимационных фильмов, его известных работ, а также детской писательницы Кристы Бендовой. Все эти произведения, которые мы читали в детстве, были изображены на этих монетах, и они пользовались огромной популярностью. Также монеты, посвященные двум словакам, которые рассказали об ужасах концлагеря Освенцим, Рудольфу Верби и Альфреду Ветцлеру, продавались по всему миру и вышли далеко за пределы Словакии, потому что эта тема жива во всем мире. А наша нынешняя монета, посвященная Эве Сиратской, основательнице Лиги против рака, также была распродана очень быстро. Она тронула сердца многих. В Национальном банке мы стараемся освещать широко известные и популярные темы, а также привлекать внимание общественности к определенным вопросам. Мы видим, что популярность этих монет за последние 30 лет значительно возросла. Раньше это была узкая специализация нумизматов, но теперь их покупают дети, молодежь, пожилые люди, представители всех слоев населения и возрастов. и чем больше мы их выпускаем, тем быстрее они распродаются. Поэтому мы очень рады огромному интересу к нашим памятным монетам.
2: Даже у меня, хотя я и не нумизмат, есть несколько памятных монет, выпущенных Нацбанком Словакии. Это, кстати, хорошие сувениры и не только для коллекционеров. А мы беседовали с пресс-секретарем Национального банка Словакии Петером Майером.

0: Дорогие друзья, вы слушаете программу «Словакия сегодня». У микрофона Алена Ганева. Сейчас Ирена Горожанкина пригласит вас в уникальную словацкую деревню-музей.
1: Здравствуйте, дорогие наши друзья! Словакия – это страна, где на каждом шагу ощущается дыхание истории. Ведь она всегда находилась на перекрестках большинства европейских дорог, что оставило свой отпечаток на традициях и обычаях местных жителей. Здесь можно встретить и замки рыцарей, отражающиеся в водной глади, и загадочно мерцающие во тьме

0: Деревня известна уникальной традицией раскрашивать снаружи дома, основываясь на мотивах местной вышивки. В этой небольшой, спрятанной между холмами деревни сохранились дома, разрисованные белым орнаментом, геометрическими фигурами и рунами. Подобная разрисовка домов в Словакии нигде больше не встречается. Ныне Музей народной архитектуры насчитывает более 150 охраняемых объектов. Еще с давних времен в этом селении разрисовывали дома. По одной из версий, эти узоры способствовали сохранению древесины, из которой они были построены. Но существует и другая теория. Человек во все века стремился к прекрасному. И вот раньше дома топили по-черному. От этого стены внутри были все время темного цвета. Рушники, иконы через некоторое время покрывались серым налетом. И вот люди решили украсить свой дом не изнутри, а снаружи. И даже снаружи вешали иконы. На некоторых домах это можно увидеть и сегодня. А образцы узоров жители деревни брали из орнаментов национальной одежды. И сегодня, в 21 веке, местным сельчанам нравится жить в таких домах, которые, как говорится в местной легенде, оберегают жителей не только от непогоды, но и от злых чар. Это еще одно свойство чичманских орнаментов. И сегодня познакомиться с уникальными росписями приезжают люди из разных стран мира. Один из гостей этой деревни поделился с нами своими впечатлениями.
1: Мы с супругой отдыхали на курорте Раецке-Теплице и решили совершить небольшую экскурсию в деревню Чичманы, которая расположена в 35 километрах от города Жилино. Все дома здесь черного цвета. Но это не создает впечатления чего-то грустного, потому что они все разрисованы яркими белыми узорами. Очень понравился интерьер. И сама постройка этих деревянных сооружений. На секунду мне показалось, что мы попали куда-то в прошлое. На лет так 300 назад. Обязательно посетите музей. Здесь можно увидеть народные вышиванки, предметы работы простых людей, которые они делали на протяжении столетий. Если верить словам местных жителей, то буквально 60 лет назад никто и не думал зазывать сюда иностранных гостей. Люди просто вставали рано, шли в поле и жили в своих расписных домах из века в век. Сегодня чичманские орнаменты – это символ Словакии и словацкого фольклора. А еще, со слов жителей, я запомнил одну легенду. Говорят, что такие узоры на домах рисовали по причине защиты жилья от злых духов. Словаки до конца верили, что это их навсегда избавит от несчастья. И если вы будете в этих краях, обязательно загляните в Чичманы. Вам понравится.
0: Авторы орнаментов – преимущественно женщины, которые сначала глиной, а позже известью украшали только углы домов. Но с XIX века постепенно прибавлялись декоративные мотивы во всем экстерьере деревянных строений. Каждый дом в Чичманах окутан декоративной мантией из белых снежинок, цветов, крестиков. Все здесь расписано самыми разными узорами и зависит только от фантазии владельца. И на протяжении веков

люди верили. Эти орнаменты сохранят их жилища на долгие годы. Так и получилось. Ведь поселение ведет свою историю с 13-го столетия. Местные жители издавна занимались ремеслами. Ткали, вышивали, вязали, разводили скот, валяли войлок и даже делали валенки. И столетиями жили в расписных домах. Чаще всего в одноэтажных, хотя были и двухэтажные. В них проживали большие семьи, включавшие в себя несколько поколений. И сегодня, как и в старину, здесь течет обыкновенная деревенская жизнь. Лучше всего сохранился здесь двухэтажный Роденов дом и соседний одноэтажный Грегоров дом. Здесь помещена постоянная краеведческая экспозиция, благодаря которой посетители могут познакомиться с историей и национальной культурой данной области. Эти росписи объявлены культурным достоянием Словакии. Ими даже украсили форму спортсменов национальной сборной на Олимпийских играх в Сочи и Лондоне. Сегодня Чичманы – невероятно популярное место. И если окажется так, что вам придется бывать в этих местах, то обязательно приезжайте в эту деревню. Пройдитесь по ее улицам, оцените нетронутую природу, зайдите в один из уютных местных ресторанчиков, закажите чашку кофе и фирменные брынзовые галушки с беконом. Взгляните на горы, вдохните свежий чистый воздух, послушайте веселое журчание речки и насладитесь этим моментом, потому что надо жить здесь и сейчас.

Вот и подошел к концу очередной выпуск программы «Словакия сегодня». Уважаемые слушатели, с вами прощаются Эва Медельска и Алена Ганева. До свидания, друзья. До встречи в эфире. Услышимся.

0: Радио «Словакия Интернешнл». Словакия сегодня.
1: Здравствуйте, у микрофона Владимир Веселов. Нашу программу мы начинаем с информационного выпуска.
0: Новости.
1: На заседании в селе Малцев в среду правительство выделило более 3,3 миллиона евро муниципалитетам и организациям в районах северо-восточной Словакии. Более 2,4 миллиона евро из этой суммы предназначены для конкретных проектов местных органов власти и организаций, действующих в районах Бардеев, Левоча, Снина и Попрат. Кабинет министров также утвердил задачи для отдельных ведомств, направленные на улучшение социально-экономической ситуации в регионе. Министерство окружающей среды Словацкой Республики рекомендует поддержать развитие сотрудничества между Словакией, Казахстаном и Узбекистаном в области геологической разведки критически важных минеральных ресурсов. Могут быть созданы благоприятные условия для осуществления совместной профессиональной, научно-исследовательской и образовательной деятельности. Это следует из информации об оценке возможности сотрудничества между Словацкой Республикой, Республикой Казахстан и Республикой Узбекистан, которую правительство приняло к сведению. Министр иностранных и европейских дел Юрай Бланар выразил искреннее соболезнование семьям и пострадавшим в результате двух землетрясений в Венесуэле. «В этот трудный момент наши мысли остаются с венесуэльским народом, и мы выражаем ему свою солидарность. Желаю сил спасательным командам и волонтерам, которые сейчас помогают в пострадавших районах, а также скорейшего выздоровления всем пострадавшим», написал глава словацкой дипломатии в социальной сети. Часть закона о столице Словакии и Братиславе, касающаяся количества депутатов, избираемых в отдельных городских округах, является неконституционной. Конституционный суд Словацкой Республики в среду вынес данное решение, удовлетворив запрос общественного защитника Роберта Доброводского по этому вопросу. В рейтинге Sustainability Impact 2026 Словацкий технический университет в Братиславе занял 601-800 место в мире совместно с другими университетами. Это сделало его самым высокоранжированным словацким университетом в этом рейтинге. Рейтинговое агентство оценит выполнение 17 целей устойчивого развития, установленных ООН в рамках повестки дня на период до 2030 года и считающихся наиболее всеобъемлющим набором глобальных приоритетов для достижения устойчивого развития. Валовый внутренний продукт Словакии может достичь в 2026 году 0,5%. В последующие годы ожидается улучшение экономической ситуации. Рост экономики должен быть обусловлен внешним спросом и улучшением финансового положения домохозяйств. Инфляция в этом году, как ожидается, останется на уровне около 4%. Дефицит государственных финансов достигнет 4,5% ВВП в 2026 году и в последующие годы существенно не уменьшится. Об этом заявил глава Национального банка Словакии Петр Кажимир при участии главного экономиста НБС Михала Хорвата во время презентации летнего прогноза. В среду 24 июня 2026 года в селе Мальцев Бардеевского района состоялось выездное заседание правительства. До этого премьер-министр Роберт Фицо встретился в Бардееве со школьниками. «Наше членство в Европейском Союзе – это партнерство, а не отношения между вассалом и брюссельским лордом. Если мы хотим быть партнерами, мы должны иметь право на собственное мнение, основанное на наших потребностях и целях. Словакия может и должна открыто формулировать свою позицию по европейской повестке дня, потому что Евросоюз – это наше жизненное пространство», – заявил Роберт Фицо во время дискуссии. Инициатива «Вернем жизнь в Татры» направила запрос в Министерство внутренних дел и другие органы власти с просьбой проверить законность устава клуба словацких туристов. По словам председателя инициативы Петра Дзурилы, этот шаг был предпринят в контексте событий последних недель и месяцев, связанных со сменой управляющих высокогорными хатами и напряженностью в туристическом сообществе. Друзья, более подробно с новостями можно ознакомиться на нашем интернет-сайте.
0: Тема дня.
1: На официальном саммите премьер-министров стран Вышеградской группы В4 в Гёделе, Венгрия, премьер-министр Роберт Фицо представил приоритеты программы предстоящего годичного председательства Словакии в этой группе, которое Словакия примет от Венгрии 1 июля. Мероприятие проходило под руководством нового премьер-министра Венгрии Петера Мадьяра. И помимо Фица на встрече присутствовали также премьер-министр Чехии Андрей Бабиш и польский премьер-министр Дональд Туск. Четыре страны должны иметь амбицию быть сильными. У нас 65 миллионов граждан. Мы не хотим быть просто объектом решений, принимаемых кем-то. Мы хотим быть соавторами этих решений и быть максимально активными, заявил премьер-министр Словакии на совместной пресс-конференции. Фицо представил четыре основных приоритета словацкого председательства. Первый – укрепление конкурентоспособности Европейского Союза и выработка общих позиций по новому бюджету ЕС, который вступит в силу в 2028 году. «Мы должны эффективно использовать ресурсы сплочения для поддержки конкурентоспособности Европейского Союза», заявил премьер-министр, добавив, что ЕС также должен снизить цены на электроэнергию, чему он будет уделять особое внимание во время словацкого председательства в Вышеградской группе. Второй столб – это политика расширения ЕС. Мы видим, что помимо трех стран – Сербии, Албании и Черногории – начались переговоры о вступлении также с Украиной. Мы хотим справедливого подхода, чтобы страны, желающие стать членами ЕС, соответствовали условиям, необходимым для вступления в Евросоюз, подчеркнул Роберт Фицо. Словацкая республика готова поделиться своим позитивным опытом вступления в Европейский Союз, добавил он. Третьим приоритетом является практическое отраслевое сотрудничество. Оно будет сосредоточено на обороне, оборонной промышленности, борьбе с нелегальной миграцией, где у всех нас есть проблема с миграционным пактом, сказал премьер-министр, который также намерен сосредоточиться на защите внешних границ Шенгенской зоны и развитии сотрудничества в сфере здравоохранения и транспорта в период своего председательства. Последний, четвертый столб, по его словам, это люди и их взаимные контакты. Словакия продолжит поддерживать Вышеградский фонд, который объединяет людей уже 26 лет. Премьер-министр Словацкой Республики планирует приглашать всегда одну страну на каждый саммит во время председательства в Вышеградской группе, чтобы это была встреча «Вышеградская группа плюс». Первая такая встреча может состояться с Ирландией, которая будет председательствовать в Совете Европейского Союза. Премьер-министр Фицо призвал страны Вышеградской группы проводить координационное совещание перед каждым саммитом ЕС для согласования своих позиций. «Мы должны выносить на обсуждение только те темы, которые нас объединяют», подчеркнул председатель правительства Словацкой Республики. Премьер-министры стран Вышеградской группы, встретившиеся на саммите после двухлетнего перерыва, опубликовали в Гёделе совместное заявление, подтвердив свою приверженность возрождению и укреплению Вышеградской группы как ключевой платформы для регионального диалога и сотрудничества.
2: Приветствую вас, друзья Международного радио Словакии. Место у микрофона в Братиславской студии заняла Алена Ганева. За звукооператорским пультом работает Эва Медельска. В дальнейшей части нашей программы вас ждут следующие сюжеты. Вначале вы услышите вторую часть интервью с пресс-секретарем Национального банка Словакии Петером Майером. На этот раз о внедренных в учреждении инновациях, а также о выпуске памятных монет. А затем вместе с Иреной Горожанкиной мы отправимся в Чичманы, уникальную словацкую деревню-музей, расположенную на северо-западе страны в Раецкой долине, известную своими деревянными домами с характерными белыми орнаментами. Дорогие слушатели, вот такую программу мы подготовили для вас на сегодня. Не переключайтесь, оставайтесь с нами, оставайтесь с Радио Словакия Интернешнл. Приятного прослушивания.
0: Радио Словакия Интернешнл.
2: Неделю назад мы познакомили вас с Национальным банком Словакии. Мы рассказали о его создании и важнейших этапах его деятельности, таких как финансовый кризис 2008 года и введение евро. Мы попросили представителя банка, пресс-секретаря учреждения Петера Майера, раскрыть менее известную для общественности сферу деятельности Нацбанка – надзор за финансовым рынком.
1: Национальный банк Словакии, да и вообще все центральные банки, будь то в еврозоне или по всему миру, являются своего рода врачами финансового сектора. Эта деятельность может быть не столь заметной. Более того, следует отметить, что значительная часть этого надзора осуществляется не публично, публично, поэтому люди даже не знают о нем. Возможно, только на этапе наложения штрафа или санкции. Однако это очень важно именно для того, чтобы банки, страховые компании, рынок капитала или пенсионные накопления были здоровыми.
3: Здравый финансовый рынок добрый для экономики штата.
1: Здоровый финансовый рынок полезен для экономики государства, для экономики каждого из нас. Если мы можем взять кредит на выгодных условиях, скажем, в банке, то этот банк не обанкротится завтра, и мы можем взять этот кредит без каких-либо опасений, потому что правила игры контролирует Национальный банк. Речь идет не только о традиционных финансовых институтах, какими мы их знаем до сих пор, банках, страховых компаниях или инвестициях в ценные бумаги фондового рынка, но и о новых формах финансирования, которые мы также контролируем.
2: Сейчас мы к этому и перейдем, потому что много в наше время говорят о технологических инновациях, в том числе и в отношении искусственного интеллекта. Если посмотреть на технологические и цифровые инновации, как обстоит дело в Нацбанке с этой точки зрения?
1: У нас есть целый отдел, который занимается инновациями, теми же криптовалютами, которые сейчас являются актуальной темой. Этот отдел также борется за то, чтобы люди имели достаточно информации для инвестирования в криптоактивы, но в то же время, чтобы они не попадались на уловки мошенников. Мы видим, что криптосфера в настоящее время является наиболее распространенной областью, где люди пытаются обмануть других. Таким образом, мы выполняем информационную и профилактическую функцию, но в то же время мы также следим за тем, чтобы все компании в Словакии, предлагающие криптопродукты, соответствовали всем строгим требованиям, установленным на уровне Европейского Союза. У нас также есть инновационный хаб, который можно назвать испытательной площадкой. Компания, имеющая инновационный продукт или услугу, еще не уверенная в возможности его использования в реальных условиях, может сообщить об этом в Национальный банк Словакии. Мы проведем тестирование, чтобы проверить, соответствует ли продукт всем требованиям. Если да, то получит разрешение от Национального банка, после чего компания сможет предлагать свой продукт в Словакии, а затем по всему Европейскому Союзу. Еще одна важная тема в плане инноваций – это цифровой евро. Ждем только одобрения Европейского парламента, но мы в Национальном банке уже несколько лет работаем над тем, чтобы все было готово. Технические условия, маркетинг, информационные кампании, чтобы люди понимали, что это такое на самом деле. Это вовсе не значит, что мы отменяем наличные деньги, а просто предлагаем еще один способ оплаты, возможно, даже более удобный, чем раньше. Это очень важная тема, которая ждет нас в ближайшие месяцы.
2: Также следует упомянуть, что Национальный банк Словакии выпускает памятные монеты. Какая из них, по вашему мнению, была наиболее интересной за время существования этого учреждения? И что скрывается за их дизайном?
1: Для нас эти памятные коллекционные монеты – это такие маленькие произведения искусства, возможно, даже один из самых маленьких видов искусства, потому что монета имеет размер всего несколько сантиметров или миллиметров. Трудно сказать, какая монета самая популярная, потому что каждая из них выпускается ограниченным тиражом. И как только они продаются, их стоимость автоматически возрастает на коллекционерском рынке. Из последних, которые вызвали наибольший интерес, поскольку они были распроданы быстрее всего, стали монеты с изображением Виктора Кубала, иллюстратора и создателя анимационных фильмов, его известных работ, а также детской писательницы Кристы Бендовой. Все эти произведения, которые мы читали в детстве, были изображены на этих монетах, и они пользовались огромной популярностью. Также монеты, посвященные двум словакам, которые рассказали об ужасах концлагеря Освенцим, Рудольфу Верби и Альфреду Ветцлеру, продавались по всему миру и вышли далеко за пределы Словакии, потому что эта тема жива во всем мире. А наша нынешняя монета, посвященная Эве Сирацкой, основательнице Лиги против рака, также была распродана очень быстро. Она тронула сердца многих. В Национальном банке мы стараемся освещать широко известные и популярные темы, а также привлекать внимание общественности к определенным вопросам. Мы видим, что популярность этих монет за последние 30 лет значительно возросла. Раньше это была узкая специализация нумизматов, но теперь их покупают дети, молодежь, пожилые люди, представители всех слоев населения и возрастов. И И чем больше мы их выпускаем, тем быстрее они распродаются. Поэтому мы очень рады огромному интересу к нашим памятным монетам.
2: Даже у меня, хотя я и не нумизмат, есть несколько памятных монет, выпущенных Нацбанком Словакии. Это, кстати, хорошие сувениры и не только для коллекционеров. А мы беседовали с пресс-секретарем Национального банка Словакии Петером Майером.

0: Дорогие друзья, вы слушаете программу «Словакия сегодня». У микрофона Алена Ганева. Сейчас Ирена Горожанкина пригласит вас в уникальную словацкую деревню-музей.
1: Здравствуйте, дорогие наши друзья! Словакия – это страна, где на каждом шагу ощущается дыхание истории. Ведь она всегда находилась на перекрестках большинства европейских дорог, что оставило свой отпечаток на традициях и обычаях местных жителей. Здесь можно встретить и замки рыцарей, отражающиеся в водной глади, и загадочно мерцающие во тьме старой башни огонек, а также неприступные горные вершины, живописные равнины, первозданные леса и крохотные деревеньки – заповедники народного творчества. И сегодня я хочу вас пригласить в Чичманы – деревню-музей с уникальной архитектурой. Находится она в окружении Стражовских Врхов и Малой Фатры в южной части Раецкой долины. Крестьянские домики уютно расположились по берегам реки Раянки, которая в этом месте немного шире, чем горный ручей.

Деревня известна уникальной традицией раскрашивать снаружи дома, основываясь на мотивах местной вышивки. В этой небольшой, спрятанной между холмами деревни сохранились дома, разрисованные белым орнаментом, геометрическими фигурами и рунами. Подобная разрисовка домов в Словакии нигде больше не встречается. Ныне Музей народной архитектуры насчитывает более 150 охраняемых объектов. Еще с давних времен в этом селении разрисовывали дома. По одной из версий, эти узоры способствовали сохранению древесины, из которой они были построены. Но существует и другая теория.

0: сегодня. А образцы узоров жители деревни брали из орнаментов национальной одежды. И сегодня, в 21 веке, местным сельчанам нравится жить в таких домах, которые, как говорится в местной легенде, оберегают жителей не только от непогоды, но и от злых чар. Это еще одно свойство чичманских орнаментов. И сегодня познакомиться с уникальными росписями приезжают люди из разных стран мира. Один из гостей этой деревни поделился с нами своими впечатлениями.
1: Мы с супругой отдыхали на курорте Раецкие Теплицы и решили совершить небольшую экскурсию в деревню Чичманы, которая расположена в 35 километрах от города Жилино. Все дома здесь черного цвета, но это не создает впечатления чего-то грустного, потому что они все разрисованы яркими белыми узорами. Очень понравился интерьер и сама постройка этих деревянных сооружений. На секунду мне показалось, что мы попали куда-то в прошлое, на лет так 300 назад. Обязательно посетите музей. Здесь можно увидеть народные вышиванки, предметы работы простых людей, которые они делали на протяжении столетий. Если верить словам местных жителей, то буквально 60 лет назад никто и не думал зазывать сюда иностранных гостей. Люди просто вставали рано, шли в поле и жили в своих расписных домах из века в век. Сегодня чичманские орнаменты – это символ Словакии и словацкого фольклора. А еще, со слов жителей, я запомнил одну легенду. Говорят, что такие узоры на домах рисовали по причине защиты жилья от злых духов. Словаки до конца верили, что это их навсегда избавит от несчастья. И если вы будете в этих краях, обязательно загляните в Чичманы. Вам понравится.
0: Авторы орнаментов – преимущественно женщины, которые сначала глиной, а позже известью украшали только углы домов. Но с XIX века постепенно прибавлялись декоративные мотивы во всем экстерьере деревянных строений. Каждый дом в Чичманах окутан декоративной мантией из белых снежинок, цветов, крестиков. Все здесь расписано самыми разными узорами и зависит только от фантазии владельца. И на протяжении веков люди верили, эти орнаменты сохранят их жилища на долгие годы. Так и получилось. Ведь поселение ведет свою историю с 13-го столетия. Местные жители издавна занимались ремеслами. Ткали, вышивали, вязали, разводили скот, валяли войлок и даже делали валенки. И столетиями жили в расписных домах. Чаще всего в одноэтажных, хотя были и двухэтажные. В них проживали большие семьи, включавшие в себя несколько поколений. И сегодня, как и в старину, здесь течет обыкновенная деревенская жизнь. Лучше всего сохранился здесь двухэтажный Роденов дом и соседний одноэтажный Грегоров дом. Здесь помещена постоянная краеведческая экспозиция, благодаря которой посетители могут познакомиться с историей и национальной культурой данной области. Эти росписи объявлены культурным достоянием Словакии. Ими даже украсили форму спортсменов национальной сборной на Олимпийских играх в Сочи и Лондоне. Сегодня Чичманы – невероятно популярное место. И если окажется так, что вам придется бывать в этих местах, то обязательно приезжайте в эту деревню.

Пройдитесь по ее улицам, оцените нетронутую природу, зайдите в один из уютных местных ресторанчиков, закажите чашку кофе и фирменные брынзовые галушки с беконом. Взгляните на горы, вдохните свежий чистый воздух, послушайте веселое журчание речки и насладитесь этим моментом, потому что надо жить здесь и сейчас. –

Вот и подошел к концу очередной выпуск программы «Словакия сегодня». Уважаемые слушатели, с вами прощаются Эва Медельска и Алена Ганева. До свидания, друзья. До встречи в эфире. Услышимся.

0: Радио «Словакия Интернешнл». Словакия сегодня.
1: Здравствуйте, у микрофона Владимир Веселов. Нашу программу мы начинаем с информационного выпуска.
0: Новости.
1: На заседании в селе Малцев в среду правительство выделило более 3,3 миллиона евро муниципалитетам и организациям в районах северо-восточной Словакии. Более 2,4 миллиона евро из этой суммы предназначены для конкретных проектов местных органов власти и организаций, действующих в районах Бардеев, Левоча, Снина и Попрат. Кабинет министров также утвердил задачи для отдельных ведомств, направленные на улучшение социально-экономической ситуации в регионе. Министерство окружающей среды Словацкой Республики рекомендует поддержать развитие сотрудничества между Словакией, Казахстаном и Узбекистаном в области геологической разведки критически важных минеральных ресурсов. Могут быть созданы благоприятные условия для осуществления совместной профессиональной, научно-исследовательской и образовательной деятельности. Это следует из информации об оценке возможности сотрудничества между Словацкой Республикой, Республикой Казахстан и Республикой Узбекистан, которую правительство приняло к сведению. Министр иностранных и европейских дел Юрай Бланар выразил искреннее соболезнование семьям и пострадавшим в результате двух землетрясений в Венесуэле. В этот трудный момент наши мысли остаются с венесуэльским народом, и мы выражаем ему свою солидарность. Желаю сил спасательным командам и волонтерам, которые сейчас помогают в пострадавших районах, а также скорейшего выздоровления всем пострадавшим, написал глава словацкой дипломатии в социальной сети. Часть закона о столице Словакии и Братиславе, касающаяся количества депутатов, избираемых в отдельных городских округах, является неконституционной. Конституционный суд Словацкой Республики в среду вынес данное решение, удовлетворив запрос общественного защитника Роберта Доброводского по этому вопросу. В рейтинге Sustainability Impact 2026 Словацкий технический университет в Братиславе занял 601-800 место в мире совместно с другими университетами. Это сделало его самым высокоранжированным словацким университетом в этом рейтинге. Рейтинговое агентство оценит выполнение 17 целей устойчивого развития, установленных ООН в рамках повестки дня на период до 2030 года и считающихся наиболее всеобъемлющим набором глобальных приоритетов для достижения устойчивого развития. Валовый внутренний продукт Словакии может достичь в 2026 году 0,5%. В последующие годы ожидается улучшение экономической ситуации. Рост экономики должен быть обусловлен внешним спросом и улучшением финансового положения домохозяйств. Инфляция в этом году, как ожидается, останется на уровне около 4%. Дефицит государственных финансов достигнет 4,5% ВВП в 2026 году и в последующие годы существенно не уменьшится. Об этом заявил глава Национального банка Словакии Петр Кажимир при участии главного экономиста НБС Михала Хорвата во время презентации летнего прогноза. В среду 24 июня 2026 года в селе Мальцев Бардеевского района состоялось выездное заседание правительства. До этого премьер-министр Роберт Фицо встретился в Бардееве со школьниками. «Наше членство в Европейском Союзе – это партнерство, а не отношения между вассалом и брюссельским лордом. Если мы хотим быть партнерами, мы должны иметь право на собственное мнение, основанное на наших потребностях и целях. Словакия может и должна открыто формулировать свою позицию по европейской повестке дня, потому что Евросоюз – это наше жизненное пространство», – заявил Роберт Фицо во время дискуссии. Инициатива «Вернем жизнь в Татры» направила запрос в Министерство внутренних дел и другие органы власти с просьбой проверить законность устава клуба словацких туристов. По словам председателя инициативы Петера Дзурилы, этот шаг был предпринят в контексте событий последних недель и месяцев, связанных со сменой управляющих высокогорными хатами и напряженностью в туристическом сообществе. Друзья, более подробно с новостями можно ознакомиться на нашем интернет-сайте.
0: Тема дня.
1: На официальном саммите премьер-министров стран Вышеградской группы В4 в Гёделе, Венгрия, премьер-министр Роберт Фицо представил приоритеты программы предстоящего годичного председательства Словакии в этой группе, которое Словакия примет от Венгрии 1 июля. Мероприятие проходило под руководством нового премьер-министра Венгрии Петера Мадьяра. И помимо Фица на встрече присутствовали также премьер-министр Чехии Андрей Бабиш и польский премьер-министр Дональд Туск. Четыре страны должны иметь амбицию быть сильными. У нас 65 миллионов граждан. Мы не хотим быть просто объектом решений, принимаемых кем-то. Мы хотим быть соавторами этих решений и быть максимально активными, заявил премьер-министр Словакии на совместной пресс-конференции. Фицо представил четыре основных приоритета словацкого председательства. Первый – укрепление конкурентоспособности Европейского Союза и выработка общих позиций по новому бюджету ЕС, который вступит в силу в 2028 году. «Мы должны эффективно использовать ресурсы сплочения для поддержки конкурентоспособности Европейского Союза», заявил премьер-министр, добавив, что ЕС также должен снизить цены на электроэнергию, чему он будет уделять особое внимание во время словацкого председательства в Вышеградской группе. Второй столб – это политика расширения ЕС. Мы видим, что помимо трех стран – Сербии, Албании и Черногории – начались переговоры о вступлении также с Украиной. Мы хотим справедливого подхода, чтобы страны, желающие стать членами ЕС, соответствовали условиям, необходимым для вступления в Евросоюз, подчеркнул Роберт Фицо. Словацкая республика готова поделиться своим позитивным опытом вступления в Европейский Союз, добавил он. Третьим приоритетом является практическое отраслевое сотрудничество. Оно будет сосредоточено на обороне, оборонной промышленности, борьбе с нелегальной миграцией, где у всех нас есть проблема с миграционным пактом, сказал премьер-министр, который также намерен сосредоточиться на защите внешних границ Шенгенской зоны и развитии сотрудничества в сфере здравоохранения и транспорта в период своего председательства. Последний, четвертый столб, по его словам, это люди и их взаимные контакты. Словакия продолжит поддерживать Вышеградский фонд, который объединяет людей уже 26 лет. Премьер-министр Словацкой Республики планирует приглашать всегда одну страну на каждый саммит во время председательства в Вышеградской группе, чтобы это была встреча «Вышеградская группа плюс». Первая такая встреча может состояться с Ирландией, которая будет председательствовать в Совете Европейского Союза. Премьер-министр Фицо призвал страны Вышеградской группы проводить координационное совещание перед каждым саммитом ЕС для согласования своих позиций. «Мы должны выносить на обсуждение только те темы, которые нас объединяют», подчеркнул председатель правительства Словацкой Республики. Премьер-министры стран Вышеградской группы, встретившиеся на саммите после двухлетнего перерыва, опубликовали в Гёделе совместное заявление, подтвердив свою приверженность возрождению и укреплению Вышеградской группы как ключевой платформы для регионального диалога и сотрудничества.
2: Приветствую вас, друзья Международного радио Словакии. Место у микрофона в Братиславской студии заняла Алена Ганева. За звукооператорским пультом работает Эва Медельска. В дальнейшей части нашей программы вас ждут следующие сюжеты. Вначале вы услышите вторую часть интервью с пресс-секретарем Национального банка Словакии Петером Майером. На этот раз о внедренных в учреждении инновациях, а также о выпуске памятных монет. А затем вместе с Иреной Горожанкиной мы отправимся в Чичманы, уникальную словацкую деревню-музей, расположенную на северо-западе страны в Раецкой долине, известную своими деревянными домами с характерными белыми орнаментами. Дорогие слушатели, вот такую программу мы подготовили для вас на сегодня. Не переключайтесь, оставайтесь с нами, оставайтесь с Радио Словакия Интернешнл. Приятного прослушивания.
0: Радио Словакия Интернешнл.
2: Неделю назад мы познакомили вас с Национальным банком Словакии. Мы рассказали о его создании и важнейших этапах его деятельности, таких как финансовый кризис 2008 года и введение евро. Мы попросили представителя банка, пресс-секретаря учреждения Петера Майера, раскрыть менее известную для общественности сферу деятельности Нацбанка – надзор за финансовым рынком.
1: Национальный банк Словакии, да и вообще все центральные банки, будь то в еврозоне или по всему миру, являются своего рода врачами финансового сектора. Эта деятельность может быть не столь заметной. Более того, следует отметить, что значительная часть этого надзора осуществляется не публично, публично, поэтому люди даже не знают о нем. Возможно, только на этапе наложения штрафа или санкции. Однако это очень важно именно для того, чтобы банки, страховые компании, рынок капитала или пенсионные накопления были здоровыми.
3: Здравый финансовый рынок добрый для экономики штата.
1: Здоровый финансовый рынок полезен для экономики государства, для экономики каждого из нас. Если мы можем взять кредит на выгодных условиях, скажем, в банке, то этот банк не обанкротится завтра, и мы можем взять этот кредит без каких-либо опасений, потому что правила игры контролирует Национальный банк. Речь идет не только о традиционных финансовых институтах, какими мы их знаем до сих пор, банках, страховых компаниях или инвестициях в ценные бумаги фондового рынка, но и о новых формах финансирования, которые мы также контролируем.
2: Сейчас мы к этому и перейдем, потому что много в наше время говорят о технологических инновациях, в том числе и в отношении искусственного интеллекта. Если посмотреть на технологические и цифровые инновации, как обстоит дело в Нацбанке с этой точки зрения?
1: У нас есть целый отдел, который занимается инновациями, теми же криптовалютами, которые сейчас являются актуальной темой. Этот отдел также борется за то, чтобы люди имели достаточно информации для инвестирования в криптоактивы, но в то же время, чтобы они не попадались на уловки мошенников. Мы видим, что криптосфера в настоящее время является наиболее распространенной областью, где люди пытаются обмануть других. Таким образом, мы выполняем информационную и профилактическую функцию, но в то же время мы также следим за тем, чтобы все компании в Словакии, предлагающие криптопродукты, соответствовали всем строгим требованиям, установленным на уровне Европейского Союза. У нас также есть инновационный хаб, который можно назвать испытательной площадкой. Компания, имеющая инновационный продукт или услугу, еще не уверенная в возможности его использования в реальных условиях, может сообщить об этом в Национальный банк Словакии. Мы проведем тестирование, чтобы проверить, соответствует ли продукт всем требованиям. Если да, то получит разрешение от Национального банка, после чего компания сможет предлагать свой продукт в Словакии, а затем по всему Европейскому Союзу. Еще одна важная тема в плане инноваций – это цифровой евро. Ждем только одобрения Европейского парламента, но мы в Национальном банке уже несколько лет работаем над тем, чтобы все было готово. Технические условия, маркетинг, информационные кампании, чтобы люди понимали, что это такое на самом деле. Это вовсе не значит, что мы отменяем наличные деньги, а просто предлагаем еще один способ оплаты, возможно, даже более удобный, чем раньше. Это очень важная тема, которая ждет нас в ближайшие месяцы.
2: Также следует упомянуть, что Национальный банк Словакии выпускает памятные монеты. Какая из них, по вашему мнению, была наиболее интересной за время существования этого учреждения? И что скрывается за их дизайном?
1: Для нас эти памятные коллекционные монеты – это такие маленькие произведения искусства, возможно, даже один из самых маленьких видов искусства, потому что монета имеет размер всего несколько сантиметров или миллиметров. Трудно сказать, какая монета самая популярная, потому что каждая из них выпускается ограниченным тиражом. И как только они продаются, их стоимость автоматически возрастает на коллекционерском рынке. Из последних, которые вызвали наибольший интерес, поскольку они были распроданы быстрее всего, стали монеты с изображением Виктора Кубала, иллюстратора и создателя анимационных фильмов, его известных работ, а также детской писательницы Кристы Бендовой. Все эти произведения, которые мы читали в детстве, были изображены на этих монетах, и они пользовались огромной популярностью. Также монеты, посвященные двум словакам, которые рассказали об ужасах концлагеря Освенцим, Рудольфу Верби и Альфреду Ветцлеру, продавались по всему миру и вышли далеко за пределы Словакии, потому что эта тема жива во всем мире. А наша нынешняя монета, посвященная Эве Сиратской, основательнице Лиги против рака, также была распродана очень быстро. Она тронула сердца многих. В Национальном банке мы стараемся освещать широко известные и популярные темы, а также привлекать внимание общественности к определенным вопросам. Мы видим, что популярность этих монет за последние 30 лет значительно возросла. Раньше это была узкая специализация нумизматов, но теперь их покупают дети, молодежь, пожилые люди, представители всех слоев населения и возрастов. И чем больше мы их выпускаем, тем быстрее они распродаются. Поэтому мы очень рады огромному интересу к нашим памятным монетам.
2: Даже у меня, хотя я и не нумизмат, есть несколько памятных монет, выпущенных Нацбанком Словакии. Это, кстати, хорошие сувениры и не только для коллекционеров. А мы беседовали с пресс-секретарем Национального банка Словакии Петером Майером.

0: Дорогие друзья, вы слушаете программу «Словакия сегодня». У микрофона Алена Ганева. Сейчас Ирена Горожанкина пригласит вас в уникальную словацкую деревню-музей.
1: Здравствуйте, дорогие наши друзья! Словакия – это страна, где на каждом шагу ощущается дыхание истории. Ведь она всегда находилась на перекрестках большинства европейских дорог, что оставило свой отпечаток на традициях и обычаях местных жителей. Здесь можно встретить и замки рыцарей, отражающиеся в водной глади, и загадочно мерцающие во тьме старой башни огонек, а также неприступные горные вершины, живописные равнины, первозданные леса и крохотные деревеньки – заповедники народного творчества. И сегодня я хочу вас пригласить в Чичманы – деревню-музей с уникальной архитектурой. Находится она в окружении Стражовских Врхов и Малой Фатры в южной части Раецкой долины. Крестьянские домики уютно расположились по берегам реки Раянки, которая в этом месте немного шире, чем горный ручей.

0: Деревня известна уникальной традицией раскрашивать снаружи дома, основываясь на мотивах местной вышивки. В этой небольшой, спрятанной между холмами деревне сохранились дома, разрисованные белым орнаментом, геометрическими фигурами и рунами. Подобная разрисовка домов в Словакии нигде больше не встречается. Ныне Музей народной архитектуры насчитывает более 150 охраняемых объектов. Еще с давних времен в этом селении разрисовывали дома. По одной из версий, эти узоры способствовали сохранению древесины, из которой они были построены. Но существует и другая теория. Человек во все века стремился к прекрасному. И вот раньше дома топили по-черному. От этого стены внутри были все время темного цвета. Рушники, иконы через некоторое время покрывались серым налетом. И вот люди решили украсить свой дом не изнутри, а снаружи. И даже снаружи вешали иконы. На некоторых домах это можно увидеть и сегодня. А образцы узоров жители деревни брали из орнаментов национальной одежды. И сегодня, в 21 веке, местным сельчанам нравится жить в таких домах, которые, как говорится в местной легенде, оберегают жителей не только от непогоды, но и от злых чар. Это еще одно свойство чичманских орнаментов. И сегодня познакомиться с уникальными росписями приезжают люди из разных стран мира. Один из гостей этой деревни поделился с нами своими впечатлениями.
1: Мы с супругой отдыхали на курорте Раецкие Теплицы и решили совершить небольшую экскурсию в деревню Чичманы, которая расположена в 35 километрах от города Жилино. Все дома здесь черного цвета. Но это не создает впечатления чего-то грустного, потому что они все разрисованы яркими белыми узорами.

0: Встали рано, шли в поле и жили в своих расписных домах из века в век. Сегодня чичманские орнаменты – это символ Словакии и словацкого фольклора. А еще, со слов жителей, я запомнил одну легенду. Говорят, что такие узоры на домах рисовали по причине защиты жилья от злых духов. Словаки до конца верили, что это их навсегда избавит от несчастья. И если вы будете в этих краях, обязательно загляните в чичманы. Вам понравится.
1: Авторы орнаментов – преимущественно женщины, которые сначала глиной, а позже известью украшали только углы домов. Но с XIX века постепенно прибавлялись декоративные мотивы во всем экстерьере деревянных строений. Каждый дом в чичманах окутан декоративной мантией из белых снежинок, цветов, крестиков. Все здесь расписано самыми разными узорами и зависит только от фантазии владельца. И на протяжении веков люди верили, эти орнаменты сохранят их жилища на долгие годы. Так и получилось, ведь поселение ведет свою историю с 13-го столетия. Местные жители издавна занимались ремеслами. Ткали, вышивали, вязали, разводили скот, валяли войлок и даже делали валенки. И столетиями жили в расписных домах. Чаще всего в одноэтажных, хотя были и двухэтажные. В них проживали большие семьи, включавшие в себя несколько поколений. И сегодня, как и в старину, здесь течет обыкновенная деревенская жизнь. Лучше всего сохранился здесь двухэтажный Роденов дом и соседний одноэтажный Грегоров дом. Здесь помещена постоянная краеведческая экспозиция, благодаря которой посетители могут познакомиться с историей и национальной культурой данной области. Эти росписи объявлены культурным достоянием Словакии. Ими даже украсили форму спортсменов национальной сборной на Олимпийских играх в Сочи и Лондоне. Сегодня чичманы – невероятно популярное место. И если окажется так, что вам придется бывать в этих местах, то обязательно приезжайте в эту деревню. Пройдитесь по ее улицам, оцените нетронутую природу, зайдите в один из уютных местных ресторанчиков, закажите чашку кофе и фирменные брынзовые галушки с беконом. Взгляните на горы, вдохните свежий чистый воздух, послушайте веселое журчание речки и насладитесь этим моментом, потому что надо жить здесь и сейчас.

Вот и подошел к концу очередной выпуск программы «Словакия сегодня». Уважаемые слушатели, с вами прощаются Эва Медельска и Алена Ганева. До свидания, друзья. До встречи в эфире. Услышимся.

0: Радио «Словакия Интернешнл». Словакия сегодня.
1: Нашу программу мы начинаем с информационного выпуска. В студии Татьяна Житникова. Здравствуйте.
0: Новости.
1: Согласно экономическому докладу по Словакии, опубликованному в четверг Организацией экономического сотрудничества и развития, рост внутреннего продукта страны, как ожидается, достигнет 0,7% в этом году и ускорится до 1,6% в 2027 году. В докладе рекомендуется отменить налог на транзакции, сократить субсидии на энергоносители и выплаты 13-х пенсий, а также сократить отпуск по уходу за ребенком и ограничить досрочный выход на пенсию. Словакия готова помочь Венесуэле справиться с последствиями землетрясения, произошедшего в стране в четверг, 25 июня, о чем заявил президент Словацкой Республики Петр Пеллегрини, выражая глубокое соболезнование народу Венесуэлы в связи с разрушительным землетрясением. «Наши мысли с жертвами и их семьями», – написал Пеллегрини. По его словам, масштабы катастрофы огромны, и страдания людей не должны оставаться незамеченными. Он считает, что благодаря совместным усилиям международного сообщества и взаимной солидарности можно будет хотя бы частично облегчить эти страдания и способствовать постепенному восстановлению пострадавших районов. В четверг министры иностранных дел Словацкой Республики и Украины Юрай Бланар и Андрей Сибига провели телефонный разговор, посвященный организации запланированных переговоров на межправительственном и двустороннем уровнях. Они подтвердили, что следующая встреча правительств двух стран состоится на Украине, во Львове. Об этом договорились премьер-министр Словакии Роберт Фицо и премьер-министр Украины Юлия Свириденко в Гданьске на конференции по восстановлению Украины. Глава украинской дипломатии также подтвердил, что президент Владимир Зеленский заинтересован в посещении Братиславы. Страны Вышеградской группы прибудут на саммит НАТО в Анкаре в этом году с единой позицией, которая обсуждалась на встрече министров обороны Чехии, Венгрии, Польши и Словакии 25 июня в Будапеште. Как сообщает венгерский портал «Индекс», об этом говорил министр обороны Словакии Роберт Калиняк. По словам министра обороны Словакии в Будапеште, помимо развития инфраструктуры, обсуждались также военное сотрудничество, укрепление оборонной промышленности и возможности сотрудничества в области защиты от беспилотников. Гуманитарная помощь, предоставленная Словакии, Боснии и Герцеговине через Министерство внутренних дел Словацкой Республики, составляет ровно 63 790 евро. Груз весом почти 5 тонн содержал продукты питания и средства гигиены, школьные принадлежности, предметы для сил безопасности и служб экстренной помощи. В МВД напомнили, что Босния и Герцеговина входят в число наиболее уязвимых стран Западных Балкан с точки зрения безопасности. Министерство окружающей среды Словацкой Республики совместно с отраслевыми организациями в эти дни отмечает Международный день Дуная. В четверг они подготовили мероприятие, посвященное Дню Дуная, в рамках которого в Братиславском водном саду будет проведен ряд образовательных акций, интерактивных игр и конкурсов для детей из начальных и средних школ. В рамках антинаркотической операции «УРУС» полиция задержала уже 14 человек. По словам министра внутренних дел Матуша Шута Эштока, это лица, занимающие высшие должности в международной организованной преступной группировке. Полиция также предъявила обвинение 9 лицам, 8 из которых из Словакии, 1 из Чехии. В ходе операции было изъято почти 5 тонн наркотиков, предназначенных для международной перевозки.
0: Тема дня.
1: Премьер-министр Роберт Фицо заявил 25 июня на конференции по восстановлению Украины в Гданьске, что война на Украине не имеет военного решения и Европейский Союз должен поддержать мирные инициативы. По его словам, послевоенное восстановление страны будет проще, если войну удастся как можно скорее закончить путем переговоров. Эта разрушительная война не имеет военного решения и может закончиться только за столом переговоров, сказал Фицо. По словам премьер-министра, Словакия выступает за уважение международного права на основе устава ООН и давно призывает к более интенсивным дипломатическим усилиям. Фицо предупредил, что без прекращения войны не удастся полностью восстановить суверенитет страны, построить ее процветание или создать условия для возвращения миллионов ее граждан. Без прекращения войны не удастся восстановить демократию, построить новую процветающую европейскую Украину, подчеркнул Фицо, добавив, что скорейший мир означает меньший ущерб и более легкое восстановление. В качестве значимого примера практического сотрудничества между Словакией и Украиной словацкий премьер привел энергетику. Он указал на программу стоимостью около 100 миллионов евро, направленную на укрепление украинской электроэнергетической системы и расширение электроснабжения между Велькокапушанами и Мукачево. Фицо также заявил, что Словакия поддерживает Карпатскую инициативу как платформу для сотрудничества между Словакией, Украиной и Польшей и готовится к совместной встрече правительств этих трех стран.
2: Уважаемые друзья, дорогие наши слушатели, в эфире Международное радио Словакии. Мы продолжаем нашу программу. У микрофона вас приветствует ведущий сегодняшнего выпуска Андрей Шевченко, и за звукооператорским пультом работает Абдул Арут. Коротко, о чем вы можете узнать во второй части сегодняшнего выпуска. В нашем первом сюжете мы расскажем вам несколько историй о словацких миротворческих силах, их истории и настоящем. После образования независимой Словацкой республики в 1993 году словацкие саперы стали витриной и наиболее уважаемым звеном наших вооруженных сил за рубежом. Затем в нашей спортивной рубрике мы вернемся ровно на 50 лет назад. 20 июня 1976 года чехословацкая национальная футбольная команда, в стартовом составе которой было 8 словаков, завоевала титул чемпиона Европы. Вот такой будет наша программа. Надеемся, друзья, что вы вновь узнаете много интересного на волне Международного радио Словакии. Желаем вам приятного прослушивания.
0: Радио Словакия International.
2: Друзья, недавно весь мир отметил Международный день миротворцев Организации Объединенных Наций. Этот праздник, отмечаемый ежегодно 29 мая, посвящен всем мужчинам и женщинам, которые служили и служат в миротворческих миссиях ООН, известных как «Голубые каски». Международный день миротворцев ООН посвящен тем, кто отдал свою жизнь за мир, а также является выражением признательности за профессионализм, мужество и самоотверженность военнослужащих, сотрудников полиции и гражданского персонала, работающих в зонах повышенного риска по всему миру. Сегодня мы расскажем вам несколько историй о словацких миротворческих силах, их истории и настоящем. После образования независимой Словацкой республики в 1993 году словацкие саперы стали витриной и наиболее уважаемым звеном наших вооруженных сил за рубежом. После 1 января 1993 года часть военнослужащих бывшего Объединенного Чехословацкого батальона миротворческой миссии «УМПРОФОР» Организации Объединенных Наций, действовавшей в 1992-1995 годах на территории стран бывшей Югославии, осталась на Балканах. 1 мая 1993 года к этой миссии присоединился легендарный инженерный батальон численностью почти 600 человек. Военнослужащие готовились к своей первой миссии на учебной базе ООН в Нитре в составе тогдашней инженерной бригады в Середе. Первым успешным командиром стал полковник Любомир Коланчик. Его безупречную работу впоследствии продолжил другой командир, полковник Даниэл Костра.
3: Наши саперы строили дороги, мосты, наблюдательные пункты, полевые госпитали, все, что было связано с саперным обеспечением. В моем случае особенность заключалась в том, что у меня были люди в 26 местах по всей территории бывшей Югославии.
2: С 1998 по 2008 год словаки служили в миссии УНДОВ по поддержанию перемирия между Израилем и Сирией на Голландских высотах. Словаки также 4 года служили под флагом ООН на африканском континенте в 2000 и 2004 годах в Эритрее, а позже и в Восточном Тиморе. Старейшая миссия вооруженных сил ООН – это миссия с названием УНФИЦИП по поддержанию мира на Кипре. Наши военные исполняют там свои обязанности непрерывно с 2001 года. Более подробно об этом нам рассказал командир наблюдательного пункта, старший сержант Густав Кубица.
3: Наблюдательный пункт, которым я командую, расположен в населенном пункте Пила. Здесь проживают киприоты с турецким, кипрским и греческим гражданством. Таким образом, этот наблюдательный пункт находится в буферной зоне. Уникальность этого поселка и этого положения заключается в том, что граница фактически проходит непосредственно через наш пост. Мы контролируем турецкое и греческое кафе, патрулируем буферную зону. Нас здесь шестеро. Патрулирование происходит в центральном пункте, где всегда находится один член команды, а еще двое патрулируют на патрульной машине по установленному маршруту.
2: Позиция патруля, где дислоцированы словацкие военнослужащие на Кипре, поистине уникальна, поскольку с одной стороны находится минарет, а с другой – церковь. По словам патрульных, они полностью принимают образ жизни местных жителей, и наши военнослужащие находятся там ради единственной цели – чтобы следить за мирным сосуществованием жителей. Представители вооруженных сил Словакии показывают хорошие результаты не только на Кипре, но и на других зарубежных базах. Регулярные доклады командиров миссий и операций, прибывающих в Словакию, имеют общий знаменатель. На словацких военных можно положиться. Давайте теперь перенесемся в прошлое на площадь Святоплука в Нитре, где в среду 5 сентября 2023 года очередная группа военнослужащих, направлявшихся на Кипр, попрощалась со Словакией. Старейшая миротворческая миссия Организации Объединенных Наций – это миссия голубых касок на острове Кипр, которая действует здесь с 1964 года. Миссия с названием «УНФИЦИП» также является старейшей для наших вооруженных сил. Словакия присоединилась к усилиям по обеспечению мира и стабильности на острове Афродиты в 2001 году. В упомянутом сентябре 2023 года на площади Святоплука в Нитре имело место и одно исключительное и историческое событие. Впервые женщина возглавила весь словацкий военный контингент за рубежом. Эта честь выпала подполковнику Катарине Гаргаликовой. Армейский корреспондент словацкого радио спросил ее тогда, что она чувствовала, когда узнала о своем назначении командиром словацкого контингента в миссии «УНФИЦИП» на Кипре.
4: Знаете, честно признаюсь, я не почувствовала ничего особенного, потому что, по сути, готовилась к этой миссии около полутора лет. Хотя да, когда командование приняло окончательное решение, в тот момент внезапно нахлынули все воспоминания, через что я прошла, что изучала, все тренировки день за днем. И вдруг я сказала себе: «Вот оно, я уезжаю, я буду там через мгновение». Казалось, время с самого начала подготовки тянулось медленно, но потом внезапно с этим решением произошел мощный взрыв, и я вдруг осознала, что до отъезда осталось-то всего 2 недели.
2: С какой должности вы уезжаете на Кипр?
4: Я ухожу из командования сухопутных войск с руководящей должности, поэтому это будет мой совершенно новый опыт и серьезный вызов в плане профессионального развития. И я, безусловно, вижу в этом очень позитивный аспект с точки зрения расширения моих горизонтов для будущей карьеры.
2: Давайте вернемся к подготовке ваших солдат. Через что им пришлось пройти в рамках обучения ради поездки на Кипр?
4: Если описать все в хронологическом порядке, то мы прошли специализированный языковой курс, затем подготовку ключевых кадров, а также совместную и профессиональную подготовку, после чего спустя 3 недели мы в целом сплотились как подразделение. Я также проходила стажировку на острове со своим будущим заместителем. Должна сказать, что это был очень хороший опыт, там все очень хорошо организовано. Поскольку я смогла туда поехать, я увидела все на практике, и это очень помогло мне в организации обучения подразделения, в том, как выстраивать целые процессы, чтобы адаптироваться к реальной обстановке.
2: С какими пожеланиями и намерениями вы уезжаете на Кипр?
4: Прежде всего, конечно, я желаю, как и любой командир, чтобы весь год прошел хорошо, чтобы мы набрались опыта, чтобы мы смогли применить то, чему научились на тренировках в реальных условиях. Учитывая, что мы будем действовать там в рамках реальной миссии, чтобы потом вернуться с осознанием того, что мы эффективно использовали полученный теоретический опыт.
2: Мы не могли не спросить подполковника Гаргаликову, когда она решила вступить в ряды вооруженных сил и какова была причина.
5: Я сам себя разводила вступить. Сейчас это примерно 20 лет.
4: Прошло ровно 20 лет с тех пор, как я решила вступить в вооруженные силы. В то время вокруг армии царил огромный ажиотаж. И уже ходили разговоры об отмене обязательной военной службы. А это означало, что начался набор первых контрактников. И женщин тоже начинали набирать в армию. Была проведена масштабная рекламная кампания в СМИ. Меня это привлекло. Я приняла решение и вступила в вооруженные силы. Это было лучшее решение в моей жизни.
2: В начале мая бывшие участники миротворческой миссии ООН «УНТАЭС» по поддержанию мира в восточной части в Хорватии в 1996-1998 годах в регионе Славонии совершили военно-историческое путешествие по следам словацкого инженерного батальона, действовавшего здесь 30 лет назад. Целью поездки, организованной общественной организацией «Ветераны ООН Словакия», было отметить юбилей этой важной миссии, которая в конце 1990-х годов стала примером эффективного восстановления мира, безопасности и возвращения гражданской жизни в этот регион. Поездка также напомнила о работе словацких военных и саперов, которые внесли значительный вклад в выполнение задач миссии. Программа ветеранов войны, участвовавших в миссии, также включала в себя акты почтения к мемориалам жертв войны в бывшей Югославии, а также посещение мест, где служили словацкие военные. Первой остановкой стал город Илок, где словацкие саперы восстановили разрушенный войной значимый культурный центр местных словаков, дом организации Матицы Словацкой имени Людовита Штура. Сегодня это место, где словаки и хорваты регулярно встречаются на различных культурных мероприятиях. Они не забывают помощь, которую получили от словацкого инженерного батальона 30 лет назад. Председателем организации «Матица Словацкая» в городе Илок является Ярмила Мудрохова. Мы спросили ее, как в настоящее время используется словацкий дом имени Людовита Штура.
6: Так, словацкий дом в Илоку є уж довгий час вибудований.
4: Словацкий дом в Илоке был построен очень давно. Он находится в нашем владении более 70 лет. И за это время он неоднократно реконструировался и обновлялся. Словаки действительно собираются здесь ежедневно. И здесь же действует словацкое культурно-образовательное объединение имени Людовита Штура, которое имеет свои секции, такие как фольклор, музыка, танцы для детей, молодежи и взрослых, а также театральные труппы. У нас также есть группа, которая сохраняет традиции старинных ремесел, занимаясь изготовлением и реставрацией народных костюмов. Помимо словаков, проживающих в Илоке, дом используется в том числе самим городом Илок для проведения различных мероприятий. Например, на следующей неделе здесь пройдет фестиваль актеров, где также состоят театральные представления для публики для всех жителей города. Фактически, это мероприятие для жителей всей Буковарско-Сремской области.
2: Совершенно очевидно, что словацкий дом процветает. Помните ли вы помощь словацких военных 30 лет назад в его реставрации?
6: Но я тогда еще была такая студентка, такая танечница.
4: В то время я еще была студенткой, молодой танцовщицей. Мы время от времени организовывали программы словацкого фольклора. И на наши выступления приходили словацкие саперы, работавшие здесь над реставрацией этого словацкого дома. Мы организовывали их даже тогда, хотя фактически жили в военное время, что требовало немного больше усилий. Силе и воли к жизни.
2: В то время вы подружились со словацкими саперами, многие из которых возвращаются сюда. Встреча с ними, видимо, вызывает у вас приятные воспоминания.
6: Ясно же. Так, часто нам обеде позваться.
4: Довольно часто нам пишут люди из Словакии, которые работали здесь 30 лет назад. Хотя я сама не всегда была здесь, как сегодня. Но я рада каждому из них, когда они возвращаются, чтобы увидеть эти места и вспомнить все, что они здесь пережили.
2: Словацкая миссия с Балкан отправилась на родину 26 февраля 1998 года по приказу начальника генерального штаба генерал-полковника Тухини. Всего несколько дней спустя, во время торжественной программы в концертном зале Словацкого радио, группа этих словацких саперов получила награду «Военный подвиг года» за их пятилетнюю службу на Балканах.

0: Друзья, в сегодняшнем спортивном сюжете мы вернемся на 50 лет назад. 1976 год был невероятно богат на важнейшие спортивные события. Вот краткий обзор самых знаменательных из них. На летних Олимпийских играх в Монреале словацкий велогонщик Антон Кач завоевал золото в спринте. На зимних Олимпийских играх в Инсбруке чехословацкая хоккейная команда заняла второе место, упустив золото всего на один гол. Спустя два месяца чехословацкие хоккеисты стали абсолютными чемпионами мира и Европы в Катовице, где блистали братья Петер и Мариан Счастный. На Кубке Канады, впервые в истории проводимом престижном турнире, где могли стартовать и лучшие профессионалы НХЛ, в финале канадцы обыграли чехословаков, главной звездой которых был легендарный вратарь Владимир Дзурила. В 1976 году состоялись и другие важные спортивные события. Однако для Словакии самым значимым, безусловно, стал чемпионат Европы по футболу в Югославии, принесший исторический успех тогдашней Чехословакии. 20 июня национальная футбольная команда, в стартовом составе которой было 8 словаков, завоевала титул чемпиона Европы.
1: Паненка.
2: Гол! Гол! Мы майстри Европы на рок 76!
0: Этот фрагмент записи прямой трансляции золотого матча, вероятно, известен каждому в Словакии и Чехии даже спустя 50 лет. Команду возглавлял тренерский дуэт. Вацлав Ежик был чешским тренером, но родом из словацкого города Зволен, а Йозеф Венглош – величайшим тренером в истории Словакии.
3: Каждый был уполне иной. Пан Ежик, дисциплина.
0: Они были очень разными, и каждый из них был совершенно уникален. Господин Ежик сосредотачивал внимание команды на дисциплине, умел мотивировать и вдохновлять ее. А еще у него был превосходный талант к наблюдению. Он мог следить за соперниками и точно рассказывать нам, как вел себя каждый из их игроков на поле, какие футбольные приемы они использовали. Господин Венглош был очень образованным человеком, никогда не кричал и был всегда положительно настроен. У него был дар постоянно говорить и объяснять, что и как нам следует делать или не следует делать на поле. Оба тренера великолепно дополняли друг друга. И я думаю, что именно благодаря им мы в итоге добились такого невероятного успеха. Рассказывал легендарный нападающий Антонин Паненка. Финальный турнир чемпионата Европы в Белграде, в котором Чехословакия одержала победу 50 лет назад, состоял из 4 участников, а проходил он в формате 2 полуфинальных матчей, а затем финала. На пути к турниру представители Чехословакии выбили в отборочных матчах таких гигантов, как Англию осенью 1975 года, затем сборную Советского Союза и даже разгромили Португалию со счетом 5-0. Перед началом финального турнира необходимо было пройти квалификацию, и помимо Чехословакии, это удалось финалистам последнего чемпионата мира 1974 года Нидерландам, действующим чемпионам мира из ФРГ и хозяевам турнира Югославии. Триумф Чехословакии на чемпионате Европы 1976 года стал прорывом. Впервые победу одержал аутсайдер, и впервые финал решился в серии пенальти. В истории мирового футбола имена игроков чехословацкой команды воспринимаются как вечные легенды. Капитан Антон Онруш, Йозеф Чапкович, Мариан Мастний, Зденек Негода, Антонин Паненка, Карол Добьяш, Ян Швехлик и другие. В составе сборной Чехословакии, состоящей из 20 человек, было 15 словацких футболистов. Тогдашний нападающий Братиславского Слована, а сегодня спортивный директор этого клуба Ян Швехлик, автор первого финального гола в Белграде, вспоминал эту команду в интервью для словацкого радио.
4: Практически
0: сразу после жеребьевки, еще отборочной группы, нас воспринимали соперники как аутсайдеры.

0: Братиславский «Слован» выиграл Кубок обладателей кубков в 1969 году, обыграв в финале Барселону, а «Спартак» из Тернавы в том же году вышел в полуфинал Кубка европейских чемпионов. Однако официальная Европейская футбольная ассоциация УЕФА признала титул чемпиона Европы за Словакией с 1976 года только спустя 33 года после обретения государственной независимости 12 сентября прошлого года. До сих пор титул принадлежал только Чехии, но именно Словакия имела на турнире большинство своих представителей. Соперничество между чешскими и словацкими игроками в национальной сборной часто обсуждалось, но, вероятно, больше среди болельщиков, а сами игроки, по их воспоминаниям, не делали между собой никакой разницы и образовали отличную команду. В конце концов, те отношения и настроения, которые существуют между футболистами вне матчей, переносятся и на поле. Это неписанное правило. Полуфинальный матч наша национальная сборная провела в Загребе против Нидерландов под проливным дождем. Вот как вспоминал этот матч Ян Швеглик. Когда мы обсуждаем этот чемпионат, я всегда подчеркиваю, что, на мой взгляд, матч с Нидерландами под дождем был лучше, чем сам финал. Я тогда был на скамейке запасных, и то, что сделали ребята, было невероятно. Матч с небывалыми поворотами сюжета. У голландцев были потрясающие игроки, такие как Йохан Кройф и Роб Ренсенбрик. И перед матчем я видел, что они были аж слишком самоуверены, что иногда в спорте может не пойти на пользу, и в итоге действительно мы победили в этом матче. Чехословакия повела в счете благодаря голу капитана Антона Ондруша на 19-й минуте. Во втором тайме Ярослав Полак по прозвищу Бобби получил красную карточку. Неожиданную помощь получили наши футболисты с трибун. После вылета хозяев югославской команды из турнира болельщики начали поддерживать чехословаков. Голландцам удалось сравнять счет, но в дополнительное время на поле вышел незабываемый Франтишек Весели. Сначала отдал голевой пас Зденику Неходе, а затем сам забил на 3-1.
1: Добияш. Выборный удар Веселиго. Шанса. Франко.
0: Невероятное стало реальностью. 20 июня 1976 года футболисты Чехословакии играют в финальном матче против действующих чемпионов мира из ФРГ. Карол Добиаш вместе с Яном Швегликом до сих пор остаются единственными словаками в истории, забившими гол в финале чемпионата Европы. По словам легендарного правого защитника Карла Добиаша, его гол должен был попасть в книгу рекордов Гиннесса. В своей жизни он никогда не бил по воротам левой ногой, а всегда только правой. Тот факт, что он забил гол в финале своей, в кавычках, деревянной ногой, прекрасен. И он смеется над этим по сей день.
1: Добиаш.
0: В финале чехословацкая команда вела со счетом 2-0 после голов Швеглика и Добиаша. Однако немцы сравняли счет, и судьба титула решилась в серии пенальти, первой в истории крупных турниров УЕФА. За Чехословакию забили Масни, Негода, Ондруш, Юрка Мик. За немцев – Бонхоф, Флое, Бонгардс. Однако Ули Хёнес промахнулся. Когда Антонин Паненко шел к мячу, мало кто знал, что именно этот момент изменит футбол. По словам автора победного гола, нужно начать бежать, а затем замедлиться. И ни один вратарь не будет стоять на месте, так он написал свое изобретение. Сепп Майер отскочил в сторону, и мяч плавно и медленно залетел в середину ворот. Если бы я не реализовал эту пенальти, меня, наверное, отправили бы работать на токарный станок на завод. Пошутил спустя годы Паненко.
1: Антонин Паненко может разгоднуть. Ак трафи, зме майстри Европы. Мы майстри Европы на рок 76.
0: Когда капитан Антон Ондруш вспоминает матч за золотую медаль, состоявшийся ровно 50 лет назад, у него на глазах наворачиваются слезы. Примерно раз в месяц я достаю свою медаль из сейфа и вспоминаю тот турнир. Я часто думаю об этом, очень часто. Мы заслужили это золото тогда, не так ли? Ну вот и все, дорогие наши слушатели, сегодняшняя программа подошла к концу. В эфире с вами были Абдул Арут и Андрей Шевченко. Желаем вам прекрасных выходных, друзья, и до новых встреч в эфире.
2: На улице цестов к нам občas je tu stretávam, veselo ma pozdraví.

0: страшень, а тужбі.
1: Радіо Словакія Інтернешнл. Словакія сьогодні.
2: Нашу программу мы начинаем с информационного выпуска. В студии Татьяна Житникова. Здравствуйте.
1: Новости.
2: Согласно экономическому докладу по Словакии, опубликованному в четверг Организацией экономического сотрудничества и развития, рост внутреннего продукта страны, как ожидается, достигнет 0,7% в этом году и ускорится до 1,6% в 2027 году. В докладе рекомендуется отменить налог на транзакции, сократить субсидии на энергоносители и выплаты 13-х пенсий, а также сократить отпуск по уходу за ребенком и ограничить досрочный выход на пенсию. Словакия готова помочь Венесуэле справиться с последствиями землетрясения, произошедшего в стране в четверг, 25 июня, о чем заявил президент Словацкой Республики Петр Пеллегрини, выражая глубокое соболезнование народу Венесуэлы в связи с разрушительным землетрясением. «Наши мысли с жертвами и их семьями», – написал Пеллегрини. По его словам, масштабы катастрофы огромны, и страдания людей не должны оставаться незамеченными. Он считает, что благодаря совместным усилиям международного сообщества и взаимной солидарности можно будет хотя бы частично облегчить эти страдания и способствовать постепенному восстановлению пострадавших районов. В четверг министры иностранных дел Словацкой Республики и Украины Юрай Бланар и Андрей Сибига провели телефонный разговор, посвященный организации запланированных переговоров на межправительственном и двустороннем уровнях. Они подтвердили, что следующая встреча правительств двух стран состоится на Украине, во Львове. Об этом договорились премьер-министр Словакии Роберт Фицо и премьер-министр Украины Юлия Свириденко в Гданьске на конференции по восстановлению Украины. Глава украинской дипломатии также подтвердил, что президент Владимир Зеленский заинтересован в посещении Братиславы. Страны Вышеградской группы прибудут на саммит НАТО в Анкаре в этом году с единой позицией, которая обсуждалась на встрече министров обороны Чехии, Венгрии, Польши и Словакии 25 июня в Будапеште. Как сообщает венгерский портал «Индекс», об этом говорил министр обороны Словакии Роберт Калиняк. По словам министра обороны Словакии в Будапеште, помимо развития инфраструктуры, обсуждались также военное сотрудничество, укрепление оборонной промышленности и возможности сотрудничества в области защиты от беспилотников. Гуманитарная помощь, предоставленная Словакии, Боснии и Герцеговине через Министерство внутренних дел Словацкой Республики, составляет ровно 63 790 евро. Груз весом почти 5 тонн содержал продукты питания и средства гигиены, школьные принадлежности, предметы для сил безопасности и служб экстренной помощи. В МВД напомнили, что Босния и Герцеговина входят в число наиболее уязвимых стран Западных Балкан с точки зрения безопасности. Министерство окружающей среды Словацкой Республики совместно с отраслевыми организациями в эти дни отмечает Международный день Дуная. В четверг они подготовили мероприятие, посвященное Дню Дуная, в рамках которого в Братиславском водном саду будет проведен ряд образовательных акций, интерактивных игр и конкурсов для детей из начальных и средних школ. В рамках антинаркотической операции «УРУС» полиция задержала уже 14 человек. По словам министра внутренних дел Матуша Шута Эштока, это лица, занимающие высшие должности в международной организованной преступной группировке. Полиция также предъявила обвинение 9 лицам, 8 из которых из Словакии, 1 из Чехии. В ходе операции было изъято почти 5 тонн наркотиков, предназначенных для международной перевозки.
1: Тема дня.
2: Премьер-министр Роберт Фицо заявил 25 июня на конференции по восстановлению Украины в Гданьске, что война на Украине не имеет военного решения, и Европейский Союз должен поддержать мирные инициативы. По его словам, послевоенное восстановление страны будет проще, если войну удастся как можно скорее закончить путем переговоров. Эта разрушительная война не имеет военного решения и может закончиться только за столом переговоров, сказал Фицо. По словам премьер-министра, Словакия выступает за уважение международного права на основе устава ООН и давно призывает к более интенсивным дипломатическим усилиям. Фицо предупредил, что без прекращения войны не удастся полностью восстановить суверенитет страны, построить ее процветание или создать условия для возвращения миллионов ее граждан. Без прекращения войны не удастся восстановить демократию, построить новую процветающую европейскую Украину, подчеркнул Фицо, добавив, что скорейший мир означает меньший ущерб и более легкое восстановление. В качестве значимого примера практического сотрудничества между Словакией и Украиной словацкий премьер привел энергетику. Он указал на программу стоимостью около 100 миллионов евро, направленную на укрепление украинской электроэнергетической системы и расширение электроснабжения между Вялькой-Капушанами и Мукачево. Фисо также заявил, что Словакия поддерживает Карпатскую инициативу как платформу для сотрудничества между Словакией, Украиной и Польшей и готовится к совместной встрече правительств этих трех стран.
3: Уважаемые друзья, дорогие наши слушатели, в эфире Международное радио Словакии. Мы продолжаем нашу программу. У микрофона вас приветствует ведущий сегодняшнего выпуска Андрей Шевченко, и за звукооператорским пультом работает Абдул Арут. Коротко, о чем вы можете узнать во второй части сегодняшнего выпуска. В нашем первом сюжете мы расскажем вам несколько историй о словацких миротворческих силах, их истории и настоящем. После образования независимой Словацкой республики в 1993 году словацкие саперы стали витриной и наиболее уважаемым звеном наших вооруженных сил за рубежом. Затем в нашей спортивной рубрике мы вернемся ровно на 50 лет назад. 20 июня 1976 года чехословацкая национальная футбольная команда, в стартовом составе которой было 8 словаков, завоевала титул чемпиона Европы. Вот такой будет наша программа. Надеемся, друзья, что вы вновь узнаете много интересного на волне Международного радио Словакии. Желаем вам приятного прослушивания.
1: Радио Словакия International.
3: Друзья, недавно весь мир отметил Международный день миротворцев Организации Объединенных Наций. Этот праздник, отмечаемый ежегодно 29 мая, посвящен всем мужчинам и женщинам, которые служили и служат в миротворческих миссиях ООН, известных как «Голубые каски». Международный день миротворцев ООН посвящен тем, кто отдал свою жизнь за мир, а также является выражением признательности за профессионализм, мужество и самоотверженность военнослужащих, сотрудников полиции и гражданского персонала, работающих в зонах повышенного риска по всему миру. Сегодня мы расскажем вам несколько историй о словацких миротворческих силах, их истории и настоящем. После образования независимой Словацкой республики в 1993 году словацкие саперы стали витриной и наиболее уважаемым звеном наших вооруженных сил за рубежом. После 1 января 1993 года часть военнослужащих бывшего объединенного чехословацкого батальона миротворческой миссии «УМПРОФОР» Организации Объединенных Наций, действовавшей в 1992-1995 годах на территории стран бывшей Югославии, осталась на Балканах. 1 мая 1993 года к этой миссии присоединился легендарный инженерный батальон численностью почти 600 человек. Военнослужащие готовились к своей первой миссии на учебной базе ООН в Нитре в составе тогдашней инженерной бригады в Середе. Первым успешным командиром стал полковник Любомир Коланчик. Его безупречную работу впоследствии продолжил другой командир, полковник Даниэл Костра.
4: Наши саперы строили дороги, мосты, наблюдательные пункты, полевые госпитали, все, что было связано с саперным обеспечением. В моем случае особенность заключалась в том, что у меня были люди в 26 местах по всей территории бывшей Югославии.
3: С 1998 по 2008 год словаки служили в миссии УНДОВ по поддержанию перемирия между Израилем и Сирией на Голландских высотах. Словаки также 4 года служили под флагом ООН на африканском континенте в 2000 и 2004 годах в Эритрее, а позже и в Восточном Тиморе. Старейшая миссия вооруженных сил ООН – это миссия с названием «УНФИЦИП» по поддержанию мира на Кипре. Наши военные исполняют там свои обязанности непрерывно с 2001 года. Более подробно об этом нам рассказал командир наблюдательного пункта, старший сержант Густав Кубица.
4: Наблюдательный пункт, которым я командую, расположен в населенном пункте Пила. Здесь проживают киприоты с турецким, кипрским и греческим гражданством. Таким образом, этот наблюдательный пункт находится в буферной зоне. Уникальность этого поселка и этого положения заключается в том, что граница фактически проходит непосредственно через наш пост. Мы контролируем турецкое и греческое кафе, патрулируем буферную зону. Нас здесь шестеро. Патрулирование происходит в центральном пункте, где всегда находится один член команды, а еще двое патрулируют на патрульной машине по установленному маршруту.
3: Позиция патруля, где дислоцированы словацкие военнослужащие на Кипре, поистине уникальна, поскольку с одной стороны находится минарет, а с другой – церковь. По словам патрульных, они полностью принимают образ жизни местных жителей, и наши военнослужащие находятся там ради единственной цели – чтобы следить за мирным сосуществованием жителей. Представители вооруженных сил Словакии показывают хорошие результаты не только на Кипре, но и на других зарубежных базах. Регулярные доклады командиров миссий и операций, прибывающих в Словакию, имеют общий знаменатель. На словацких военных можно положиться. Давайте теперь перенесемся в прошлое на площадь Святоплука в Нитре, где в среду 5 сентября 2023 года очередная группа военнослужащих, направлявшихся на Кипр, попрощалась со Словакией. Старейшая миротворческая миссия Организации Объединенных Наций – это миссия голубых касок на острове Кипр, которая действует здесь с 1964 года. Миссия с названием «Унфицип» также является старейшей для наших вооруженных сил. Словакия присоединилась к усилиям по обеспечению мира и стабильности на острове Афродиты в 2001 году. В упомянутом сентябре 2023 года на площади Святоплука в Нитре имело место и одно исключительное и историческое событие. Впервые женщина возглавила весь словацкий военный контингент за рубежом. Эта честь выпала подполковнику Катарине Гаргаликовой. Армейский корреспондент словацкого радио спросил ее тогда, что она чувствовала, когда узнала о своем назначении командиром словацкого контингента в миссии «Унфицип» на Кипре.
5: Знаете, честно признаюсь, я не почувствовала ничего особенного, потому что, по сути, готовилась к этой миссии около полутора лет. Хотя да, когда командование приняло окончательное решение, в тот момент внезапно нахлынули все воспоминания, через что я прошла, что изучала, все тренировки день за днем. И вдруг я сказала себе: «Вот оно, я уезжаю, я буду там через мгновение». Казалось, время с самого начала подготовки тянулось медленно, но потом внезапно с этим решением произошел мощный взрыв, и я вдруг осознала, что до отъезда осталось-то всего 2 недели.
3: С какой должности вы уезжаете на Кипр?
5: Я ухожу из командования сухопутных войск с руководящей должности, поэтому это будет мой совершенно новый опыт и серьезный вызов в плане профессионального развития. И я, безусловно, вижу в этом очень позитивный аспект с точки зрения расширения моих горизонтов для будущей карьеры.
3: Давайте вернемся к подготовке ваших солдат. Через что им пришлось пройти в рамках обучения ради поездки на Кипр?
5: Если описать все в хронологическом порядке, то мы прошли специализированный языковой курс, затем подготовку ключевых кадров, а также совместную и профессиональную подготовку, после чего спустя 3 недели мы в целом сплотились как подразделение. Я также проходила стажировку на острове со своим будущим заместителем. Должна сказать, что это был очень хороший опыт, там все очень хорошо организовано. Поскольку я смогла туда поехать, я увидела все на практике, и это очень помогло мне в организации обучения подразделения, в том, как выстраивать целые процессы, чтобы адаптироваться к реальной обстановке.
3: С какими пожеланиями и намерениями вы уезжаете на Кипр?
5: Прежде всего, конечно, я желаю, как и любой командир, чтобы весь год прошел хорошо, чтобы мы набрались опыта, чтобы мы смогли применить то, чему научились на тренировках в реальных условиях. Учитывая, что мы будем действовать там в рамках реальной миссии, чтобы потом вернуться с осознанием того, что мы эффективно использовали полученный теоретический опыт.
3: Мы не могли не спросить подполковника Гаргаликову, когда она решила вступить в ряды вооруженных сил и какова была причина.
6: Я сам се розгодла вступить. Тераз є то пресне 20 років.
5: Прошло ровно 20 лет с тех пор, как я решила вступить в вооруженные силы. В то время вокруг армии царил огромный ажиотаж. И уже ходили разговоры об отмене обязательной военной службы. А это означало, что начался набор первых контрактников. И женщин тоже начинали набирать в армию. Была проведена масштабная рекламная кампания в СМИ. Меня это привлекло. Я приняла решение и вступила в вооруженные силы. Это было лучшее решение в моей жизни.
3: В начале мая бывшие участники миротворческой миссии ООН «УНТАЭС» по поддержанию мира в восточной части в Хорватии в 1996-1998 годах в регионе Славонии совершили военно-историческое путешествие по следам словацкого инженерного батальона, действовавшего здесь 30 лет назад. Целью поездки, организованной общественной организацией «Ветераны ООН Словакия», было отметить юбилей этой важной миссии, которая в конце 1990-х годов стала примером эффективного восстановления мира, безопасности и возвращения гражданской жизни в этот регион. Поездка также напомнила о работе словацких военных и саперов, которые внесли значительный вклад в выполнение задач миссии. Программа ветеранов войны, участвовавших в миссии, также включала в себя акты почтения к мемориалам жертв войны в бывшей Югославии, а также посещение мест, где служили словацкие военные. Первой остановкой стал город Илок, где словацкие саперы восстановили разрушенный войной значимый культурный центр местных словаков, дом организации Матицы Словацкой имени Людовита Штура. Сегодня это место, где словаки и хорваты регулярно встречаются на различных культурных мероприятиях. Они не забывают помощь, которую получили от словацкого инженерного батальона 30 лет назад. Председателем организации «Матица Словацкая» в городе Илок является Ярмила Мудрохова. Мы спросили ее, как в настоящее время используется словацкий дом имени Людовита Штура.
7: Так, словацкий дом в Илоку є уж довгий час вибудований.
5: Словацкий дом в Илоке был построен очень давно. Он находится в нашем владении более 70 лет. И за это время он неоднократно реконструировался и обновлялся. Словаки действительно собираются здесь ежедневно. И здесь же действует словацкое культурно-образовательное объединение имени Людовита Штура, которое имеет свои секции, такие как фольклор, музыка, танцы для детей, молодежи и взрослых, а также театральные труппы. У нас также есть группа, которая сохраняет традиции старинных ремесел, занимаясь изготовлением и реставрацией народных костюмов. Помимо словаков, проживающих в Илоке, дом используется в том числе самим городом Илок для проведения различных мероприятий. Например, на следующей неделе здесь пройдет фестиваль актеров, где также состоят театральные представления для публики, для всех жителей города. Фактически, это мероприятие для жителей всей Буковарско-Сремской области.
3: Совершенно очевидно, что словацкий дом процветает. Помните ли вы помощь словацких военных 30 лет назад в его реставрации?
7: Но я еще была такая студентка, такая танечница.
5: В то время я еще была студенткой, молодой танцовщицей. Мы время от времени организовывали программы словацкого фольклора. И на наши выступления приходили словацкие саперы, работавшие здесь над реставрацией этого словацкого дома. Мы организовывали их даже тогда, хотя фактически жили в военное время, что требовало немного больше усилий. Силы и воли к жизни.
3: В то время вы подружились со словацкими саперами, многие из которых возвращаются сюда. Встреча с ними, видимо, вызывает у вас приятные воспоминания.
7: Ясно же, часто нам обязательно.
5: Довольно часто нам пишут люди из Словакии, которые работали здесь 30 лет назад. Хотя я сама не всегда была здесь, как сегодня, но я рада каждому из них, когда они возвращаются, чтобы увидеть эти места и вспомнить все, что они здесь пережили.
3: Словацкая миссия с Балкан отправилась на родину 26 февраля 1998 года по приказу начальника генерального штаба генерал-полковника Тухини. Всего несколько дней спустя, во время торжественной программы в концертном зале словацкого радио, группа этих словацких саперов получила награду «Военный подвиг года» за их 5-летнюю службу на Балканах.
1: Спорт.
3: Друзья, в сегодняшнем спортивном сюжете мы вернемся на 50 лет назад. 1976 год был невероятно богат на важнейшие спортивные события. Вот краткий обзор самых знаменательных из них. На летних Олимпийских играх в Монреале словацкий велогонщик Антон Кач завоевал золото в спринте. На зимних Олимпийских играх в Инсбруке чехословацкая хоккейная команда заняла второе место, упустив золото всего на один гол. Спустя два месяца чехословацкие хоккеисты стали абсолютными чемпионами мира и Европы в Катовице, где блистали братья Петер и Мариан Счастный. На Кубке Канады, впервые в истории проводимом престижном турнире, где могли стартовать и лучшие профессионалы НХЛ, в финале канадцы обыграли чехословаков, главной звездой которых был легендарный вратарь Владимир Дзурила. В 1976 году состоялись и другие важные спортивные события. Однако для Словакии самым значимым, безусловно, стал чемпионат Европы по футболу в Югославии, принесший исторический успех тогдашней Чехословакии. 20 июня национальная футбольная команда, в стартовом составе которой было 8 словаков, завоевала титул чемпиона Европы.
8: Паненко.
9: Гол! Гол! Мы майстри Европы! Народ 76!
3: Этот фрагмент записи прямой трансляции золотого матча, вероятно, известен каждому в Словакии и Чехии даже спустя 50 лет. Команду возглавлял тренерский дуэт. Вацлав Ежик был чешским тренером, но родом из словацкого города Зволен, а Йозеф Венглош – величайшим тренером в истории Словакии.
10: Каждый был уполне иной. Пан Ежик – дисциплина.
3: Они были очень разными, и каждый из них был совершенно уникален. Господин Ежик сосредотачивал внимание команды на дисциплине, умел мотивировать и вдохновлять ее. А еще у него был превосходный талант к наблюдению. Он мог следить за соперниками и точно рассказывать нам, как вел себя каждый из их игроков на поле, какие футбольные приемы они использовали. Господин Венглош был очень образованным человеком, никогда не кричал и был всегда положительно настроен. У него был дар постоянно говорить и объяснять, что и как нам следует делать или не следует делать на поле. Оба тренера великолепно дополняли друг друга. И я думаю, что именно благодаря им мы в итоге добились такого невероятного успеха. Рассказывал легендарный нападающий Антонин Паненко. Финальный турнир чемпионата Европы в Белграде, в котором Чехословакия одержала победу 50 лет назад, состоял из 4 участников, а проходил он в формате 2 полуфинальных матчей, а затем финала. На пути к турниру представители Чехословакии выбили в отборочных матчах таких гигантов, как Англию осенью 1975 года, затем сборную Советского Союза и даже разгромили Португалию со счетом 5-0. Перед началом финального турнира необходимо было пройти квалификацию, и помимо Чехословакии, это удалось финалистам последнего чемпионата мира 1974 года Нидерландам, действующим чемпионам мира из ФРГ и хозяевам турнира Югославии. Триумф Чехословакии на чемпионате Европы 1976 года стал прорывом. Впервые победу одержал аутсайдер, и впервые финал решился в серии пенальти. В истории мирового футбола имена игроков чехословацкой команды воспринимаются как вечные легенды. Капитан Антон Онруш, Йозеф Чапкович, Мариан Мастный, Зденек Негода, Антонин Паненко, Карл Добьяш, Ян Швехлик и другие. В составе сборной Чехословакии, состоящей из 20 человек, было 15 словацких футболистов. Тогдашний нападающий Братиславского Словена, а сегодня спортивный директор этого клуба Ян Швехлик, автор первого финального гола в Белграде, вспоминал эту команду в интервью для словацкого радио.
11: Практически
3: сразу после жеребьевки, еще отборочной группы, нас воспринимали соперники как аутсайдеров. Однако мы с самого начала были уверены в своих силах, учитывая, что в составе национальной сборной у нас была хорошая серия матчей против сильных соперников мирового уровня. Мы были уверены в себе и сформировали хорошую команду под руководством высококвалифицированных тренеров. Мы не считали себя аутсайдерами, поскольку обладали определенной внутренней силой, которая в итоге и подтвердилась. Уже в конце 60-х годов в Словакии сформировалось невероятно сильное поколение футбольных игроков. Братиславский Слован выиграл Кубок обладателей кубков в 1969 году, обыграв в финале Барселону, а Спартак из Трнавы в том же году вышел в полуфинал Кубка европейских чемпионов. Однако официальная Европейская футбольная ассоциация УЕФА признала титул чемпиона Европы за Словакией с 1976 года только спустя 33 года после обретения государственной независимости 12 сентября прошлого года. До сих пор титул принадлежал только Чехии, но именно Словакия имела на турнире большинство своих представителей. Соперничество между чешскими и словацкими игроками в национальной сборной часто обсуждалось, но, вероятно, больше среди болельщиков,

0: на скамейке запасных, и то, что сделали ребята, было невероятно. Матч с небывалыми поворотами сюжета. У голландцев были потрясающие игроки, такие как Йохан Кройф и Роб Ренсенбрик. И перед матчем я видел, что они были аж слишком самоуверены, что иногда в спорте может не пойти на пользу, и в итоге действительно мы победили в этом матче. Чехословакия повела в счете благодаря голу капитана Антона Ондруша на 19-й минуте. Во втором тайме Ярослав Полак по прозвищу Бобби получил красную карточку. Неожиданную помощь получили наши футболисты с трибун. После вылета хозяев югославской команды из турнира болельщики начали поддерживать чехословаков. Голландцам удалось сравнять счет, но в дополнительное время на поле вышел незабываемый Франчишек Весели. Сначала отдал голевой пас Зденику Неходе, а затем сам забил на 3-1.
1: Тобиаш. Výborně uvolnil Veselého! Šanca! Franco!
0: Невероятное стало реальностью. 20 июня 1976 года футболисты Чехословакии играют в финальном матче против действующих чемпионов мира из ФРГ. Карол Добиаш вместе с Яном Швегликом до сих пор остаются единственными словаками в истории, забившими гол в финале чемпионата Европы. По словам легендарного правого защитника Карола Добиаша, его гол должен был попасть в книгу рекордов Гиннесса. В своей жизни он никогда не бил по воротам левой ногой, а всегда только правой. Тот факт, что он забил гол в финале своей, в кавычках, деревянной ногой, прекрасен. И он смеется над этим по сей день.
2: Добиаш.
0: В финале чехословацкая команда вела со счетом 2-0 после голов Швеглика и Добиаша. Однако немцы сравняли счет, и судьба титула решилась в серии пенальти, первой в истории крупных турниров УЕФА. За Чехословакию забили Масни, Негода, Ондруш, Юрка Мик. За немцев – Бонхоф, Флое, Бонгардс. Однако Ули Хёнес промахнулся. Когда Антонин Паненко шел к мячу, мало кто знал, что именно этот момент изменит футбол. По словам автора победного гола, нужно начать бежать, а затем замедлиться. И ни один вратарь не будет стоять на месте, так он написал свое изобретение. Сепп Майер отскочил в сторону, и мяч плавно и медленно залетел в середину ворот. Если бы я не реализовал эту пенальти, меня, наверное, отправили бы работать на токарный станок на завод. Пошутил спустя годы Паненко.
1: Антонин Паненко может разгоднуть. Так трафи, мы майстры Европы. Jsme majstři Evropy na rok 76.
0: Когда капитан Антон Ондруш вспоминает матч за золотую медаль, состоявшийся ровно 50 лет назад, у него на глазах наворачиваются слезы. Примерно раз в месяц я достаю свою медаль из сейфа и вспоминаю тот турнир. Я часто думаю об этом, очень часто. Мы заслужили это золото тогда, не так ли? Ну вот и все, дорогие наши слушатели, сегодняшняя программа подошла к концу. В эфире с вами были Абдул Арут и Андрей Шевченко. Желаем вам прекрасных выходных, друзья, и до новых встреч в эфире.
3: На улице цестов к нам občas je tu stretám. Veselo ma pozdraví, nemá žiadne obavy.

0: Радио «Словакия Интернешнл». Словакия сегодня.
1: Нашу программу мы начинаем с информационного выпуска. В студии Татьяна Житникова. Здравствуйте.
0: Новости.
1: Согласно экономическому докладу по Словакии, опубликованному в четверг Организацией экономического сотрудничества и развития, рост внутреннего продукта страны, как ожидается, достигнет 0,7% в этом году и ускорится до 1,6% в 2027 году. В докладе рекомендуется отменить налог

0: на транзакции, сократить субсидии на энергоносители и выплаты 13-х пенсий, а также сократить отпуск по уходу за ребенком и ограничить досрочный выход на пенсию. Словакия готова помочь Венесуэле справиться с последствиями землетрясения, произошедшего в стране в четверг, 25 июня, о чем заявил президент Словацкой Республики Петр Пеллегрини, выражая глубокое соболезнование народу Венесуэлы в связи с разрушительным землетрясением, наши мысли с жертвами и их семьями, написал Пеллегрини. По его словам, масштабы катастрофы огромны, и страдания людей не должны оставаться незамеченными. Он считает, что благодаря совместным усилиям международного сообщества и взаимной солидарности можно будет хотя бы частично облегчить эти страдания и способствовать постепенному восстановлению пострадавших районов. В четверг министры иностранных дел Словацкой Республики и Украины Юрай Бланар и Андрей Сибига провели телефонный разговор, посвященный организации запланированных переговоров на межправительственном и двустороннем уровнях. Они подтвердили, что следующая встреча правительств двух стран состоится на Украине, во Львове. Об этом договорились премьер-министр Словакии Роберт Фицо и премьер-министр Украины Юлия Свириденко в Гданьске на конференции по восстановлению Украины. Глава украинской дипломатии также подтвердил, что президент Владимир Зеленский заинтересован в посещении Братиславы. Страны Вышеградской группы прибудут на саммит НАТО в Анкаре в этом году с единой позицией, которая обсуждалась на встрече министров обороны Чехии, Венгрии, Польши и Словакии 25 июня в Будапеште. Как сообщает венгерский портал «Индекс», об этом говорил министр обороны Словакии Роберт Калиняк. По словам министра обороны Словакии в Будапеште, помимо развития инфраструктуры, обсуждались также военное сотрудничество, укрепление оборонной промышленности и возможности сотрудничества в области защиты от беспилотников. Гуманитарная помощь, предоставленная Словакии, Боснии, Герцеговине через Министерство внутренних дел Словацкой Республики, составляет ровно 63 790 евро. Груз весом почти 5 тонн содержал продукты питания и средства гигиены, школьные принадлежности, предметы для сил безопасности и служб экстренной помощи. В МВД напомнили, что Босния и Герцеговина входят в число наиболее уязвимых стран Западных Балкан с точки зрения безопасности. Министерство окружающей среды Словацкой Республики совместно с отраслевыми организациями в эти дни отмечает Международный день Дуная. В четверг они подготовили мероприятие, посвященное Дню Дуная, в рамках которого в Братиславском водном саду будет проведен ряд образовательных акций, интерактивных игр и конкурсов для детей из начальных и средних школ. В рамках антинаркотической операции «УРУС» полиция задержала уже 14 человек. По словам министра внутренних дел Матуша Шута Эштока, это лица, занимающие высшие должности в международной организованной преступной группировке. Полиция также предъявила обвинение 9 лицам, 8 из которых из Словакии, 1 из Чехии. В ходе операции было изъято почти 5 тонн наркотиков, предназначенных для международной перевозки.
1: Тема дня.
0: Премьер-министр Роберт Фицо заявил 25 июня на конференции по восстановлению Украины в Гданьске, что война на Украине не имеет военного решения, и Европейский Союз должен поддержать мирные инициативы. По его словам, послевоенное восстановление страны будет проще, если войну удастся как можно скорее закончить путем переговоров. Эта разрушительная война не имеет военного решения и может закончиться только за столом переговоров, сказал Фицо. По словам премьер-министра, Словакия выступает за уважение международного права на основе устава ООН и давно призывает к более интенсивным дипломатическим усилиям. Фицо предупредил, что без прекращения войны не удастся полностью восстановить суверенитет страны, построить ее процветание или создать условия для возвращения миллионов ее граждан. Без прекращения войны не удастся восстановить демократию, построить новую процветающую европейскую Украину, подчеркнул Фицо, добавив, что скорейший мир означает меньший ущерб и более легкое восстановление. В качестве значимого примера практического сотрудничества между Словакией и Украиной словацкий премьер привел энергетику. Он указал на программу стоимостью около 100 миллионов евро, направленную на укрепление украинской электроэнергетической системы и расширение электроснабжения между Вялькі-Капушанами и Мукачево. Фіцо также заявил, что Словакия поддерживает Карпатскую инициативу как платформу для сотрудничества между Словакией, Украиной и Польшей и готовится к совместной встрече правительств этих трех стран.
2: Уважаемые друзья, дорогие наши слушатели, в эфире Международное радио Словакии. Мы продолжаем нашу программу. У микрофона вас приветствует ведущий сегодняшнего выпуска Андрей Шевченко, и за звукооператорским пультом работает Абдул Арут. Коротко, о чем вы можете узнать во второй части сегодняшнего выпуска. В нашем первом сюжете мы расскажем вам несколько историй о словацких миротворческих силах, их истории и настоящем. После образования независимой Словацкой республики в 1993 году словацкие саперы стали витриной и наиболее уважаемым звеном наших вооруженных сил за рубежом. Затем в нашей спортивной рубрике мы вернемся ровно на 50 лет назад. 20 июня 1976 года чехословацкая национальная футбольная команда, в стартовом составе которой было 8 словаков, завоевала титул чемпиона Европы. Вот такой будет наша программа. Надеемся, друзья, что вы вновь узнаете много интересного на волне Международного радио Словакии. Желаем вам приятного прослушивания.
1: Радио Словакия International.
2: Друзья, недавно весь мир отметил Международный день миротворцев Организации Объединенных Наций. Этот праздник, отмечаемый ежегодно 29 мая, посвящен всем мужчинам и женщинам, которые служили и служат в миротворческих миссиях ООН, известных как «Голубые каски». Международный день миротворцев ООН посвящен тем, кто отдал свою жизнь за мир, а также является выражением признательности за профессионализм, мужество и самоотверженность военнослужащих, сотрудников полиции и гражданского персонала, работающих в зонах повышенного риска по всему миру. Сегодня мы расскажем вам несколько историй о словацких миротворческих силах, их истории и настоящем. После образования независимой Словацкой республики в 1993 году словацкие саперы стали витриной и наиболее уважаемым звеном наших вооруженных сил за рубежом. После 1 января 1993 года часть военнослужащих бывшего объединенного чехословацкого батальона миротворческой миссии «УМПРОФОР» Организации Объединенных Наций, действовавшей в 1992-1995 годах на территории стран бывшей Югославии, осталась на Балканах. 1 мая 1993 года к этой миссии присоединился легендарный инженерный батальон численностью почти 600 человек. Военнослужащие готовились к своей первой миссии на учебной базе ООН в Нитре в составе тогдашней инженерной бригады в Середе. Первым успешным командиром стал полковник Любомир Коланчик. Его безупречную работу впоследствии продолжил другой командир, полковник Даниил Костра.
3: Наши саперы строили дороги, мосты, наблюдательные пункты, полевые госпитали, все, что было связано с саперным обеспечением. В моем случае особенность заключалась в том, что у меня были люди в 26 местах по всей территории бывшей Югославии.
2: С 1998 по 2008 год словаки служили в миссии УНДОВ по поддержанию перемирия между Израилем и Сирией на Голландских высотах. Словаки также 4 года служили под флагом ООН на африканском континенте в 2000 и 2004 годах в Эритрее, а позже и в Восточном Тиморе. Старейшая миссия вооруженных сил ООН – это миссия с названием «УНФИЦИП» по поддержанию мира на Кипре. Наши военные исполняют там свои обязанности непрерывно с 2001 года. Более подробно об этом нам рассказал командир наблюдательного пункта, старший сержант Густав Кубица.
3: Наблюдательный пункт, которым я командую, расположен в населенном пункте Пила. Здесь проживают киприоты с турецким, кипрским и греческим гражданством. Таким образом, этот наблюдательный пункт находится в буферной зоне. Уникальность этого поселка и этого положения заключается в том, что граница фактически проходит непосредственно через наш пост. Мы контролируем турецкое и греческое кафе, патрулируем буферную зону. Нас здесь 6. Патрулирование происходит в центральном пункте, где всегда находится один член команды, а еще 2 патрулируют на патрульной машине по установленному маршруту.
2: Позиция патруля, где дислоцированы словацкие военнослужащие на Кипре, поистине уникальна, поскольку с одной стороны находится минарет, а с другой – церковь. По словам патрульных, они полностью принимают образ жизни местных жителей, и наши военнослужащие находятся там ради единственной цели – чтобы следить за мирным сосуществованием жителей. Представители вооруженных сил Словакии показывают хорошие результаты не только на Кипре, но и на других зарубежных базах. Регулярные доклады командиров миссий и операций, прибывающих в Словакию, имеют общий знаменатель. На словацких военных можно положиться. Давайте теперь перенесемся в прошлое на площадь Святоплука в Нитре, где в среду 5 сентября 2023 года очередная группа военнослужащих, направлявшихся на Кипр, попрощалась со Словакией. Старейшая миротворческая миссия Организации Объединенных Наций – это миссия голубых касок на острове Кипр, которая действует здесь с 1964 года. Миссия с названием «Унфицип» также является старейшей для наших вооруженных сил. Словакия присоединилась к усилиям по обеспечению мира и стабильности на острове Афродиты в 2001 году. В упомянутом сентябре 2023 года на площади Святоплука в Нитре имело место и одно исключительное и историческое событие. Впервые женщина возглавила весь словацкий военный контингент за рубежом. Эта честь выпала подполковнику Катарине Гаргаликовой. Армейский корреспондент словацкого радио спросил ее тогда, что она чувствовала, когда узнала о своем назначении командиром словацкого контингента в миссии «Унфицип» на Кипре.
4: Знаете, честно признаюсь, я не почувствовала ничего особенного, потому что, по сути, готовилась к этой миссии около полутора лет. Хотя да, когда командование приняло окончательное решение, в тот момент внезапно нахлынули все воспоминания, через что я прошла, что изучала, все тренировки, день за днем. И вдруг я сказала себе, вот оно, я уезжаю, я буду там через мгновение. Казалось, время с самого начала подготовки тянулось медленно, но потом внезапно с этим решением произошел мощный взрыв, и я вдруг осознала, что до отъезда осталось-то всего 2 недели.
2: С какой должности вы уезжаете на Кипр?
4: Я ухожу из командования сухопутных войск с руководящей должности, поэтому это будет мой совершенно новый опыт и серьезный вызов в плане профессионального развития. И я, безусловно, вижу в этом очень позитивный аспект с точки зрения расширения моих горизонтов для будущей карьеры.
2: Давайте вернемся к подготовке ваших солдат. Через что им пришлось пройти в рамках обучения ради поездки на Кипр?
4: Если описать все в хронологическом порядке, то мы прошли специализированный языковой курс, затем подготовку ключевых кадров, а также совместную и профессиональную подготовку, после чего спустя 3 недели мы в целом сплотились как подразделение. Я также проходила стажировку на острове со своим будущим заместителем. Должна сказать, что это был очень хороший опыт, там все очень хорошо организовано. Поскольку я смогла туда поехать, я увидела все на практике, и это очень помогло мне в организации обучения подразделения, в том, как выстраивать целые процессы, чтобы адаптироваться к реальной обстановке.
2: С какими пожеланиями и намерениями вы уезжаете на Кипр?
4: Прежде всего, конечно, я желаю, как и любой командир, чтобы весь год прошел хорошо, чтобы мы набрались опыта, чтобы мы смогли применить то, чему научились на тренировках в реальных условиях. Учитывая, что мы будем действовать там в рамках реальной миссии, чтобы потом вернуться с осознанием того, что мы эффективно использовали полученный теоретический опыт.
2: Мы не могли не спросить подполковника Гаргаликову, когда она решила вступить в ряды вооруженных сил и какова была причина.
4: Прошло ровно 20 лет с тех пор, как я решила вступить в вооруженные силы. В то время вокруг армии царил огромный ажиотаж. И уже ходили разговоры об отмене обязательной военной службы. А это означало, что начался набор первых контрактников. И женщин тоже начинали набирать в армию. Была проведена масштабная рекламная кампания в СМИ. Меня это привлекло. Я приняла решение и вступила в вооруженные силы. Это было лучшее решение в моей жизни.
2: В начале мая бывшие участники миротворческой миссии ООН «УНТАЭС» по поддержанию мира в восточной части в Хорватии в 1996-1998 годах в регионе Славонии совершили военно-историческое путешествие по следам словацкого инженерного батальона, действовавшего здесь 30 лет назад. Целью поездки, организованной общественной организацией «Ветераны ООН Словакия», было отметить юбилей этой важной миссии, которая в конце 1990-х годов стала примером эффективного восстановления мира, безопасности и возвращения гражданской жизни в этот регион. Поездка также напомнила о работе словацких военных и саперов, которые внесли значительный вклад в выполнение задач миссии. Программа ветеранов войны, участвовавших в миссии, также включала в себя акты почтения к мемориалам жертв войны в бывшей Югославии, а также посещение мест, где служили словацкие военные. Первой остановкой стал город Илок, где словацкие саперы восстановили разрушенный войной значимый культурный центр местных словаков, дом организации Матицы Словацкой имени Людовита Штура. Сегодня это место, где словаки и хорваты регулярно встречаются на различных культурных мероприятиях. Они не забывают помощь, которую получили от словацкого инженерного батальона 30 лет назад. Председателем организации «Матица Словацкая» в городе Илок является Ярмила Мудрохова. Мы спросили ее, как в настоящее время используется словацкий дом имени Людовита Штура.
5: Так, словацкий дом в Илоку є уж довгий час вибудований.
4: Словацкий дом в Илоке был построен очень давно. Он находится в нашем владении более 70 лет. И за это время он неоднократно реконструировался и обновлялся. Словаки действительно собираются здесь ежедневно. И здесь же действует словацкое культурно-образовательное объединение имени Людовита Штура, которое имеет свои секции, такие как фольклор, музыка, танцы для детей, молодежи и взрослых, а также театральные труппы. У нас также есть группа, которая сохраняет традиции старинных ремесел, занимаясь изготовлением и реставрацией народных костюмов. Помимо словаков, проживающих в Илоке, дом используется в том числе самим городом Илок для проведения различных мероприятий. Например, на следующей неделе здесь пройдет фестиваль актеров, где также состоят театральные представления для публики, для всех жителей города. Фактически, это мероприятие для жителей всей Буковарско-Сремской области.
2: Совершенно очевидно, что словацкий дом процветает. Помните ли вы помощь словацких военных 30 лет назад в его реставрации?
4: В то время я еще была студенткой, молодой танцовщицей. Мы время от времени организовывали программы словацкого фольклора, и на наши выступления приходили словацкие саперы, работавшие здесь над реставрацией этого словацкого дома. Мы организовывали их даже тогда, хотя фактически жили в военное время, что требовало немного больше усилий и воли к жизни.
2: В то время вы подружились со словацкими саперами, многие из которых возвращаются сюда. Встреча с ними, видимо, вызывает у вас приятные воспоминания.
5: Ясно же, часто нам обязательно
4: довольно часто нам пишут люди из Словакии, которые работали здесь 30 лет назад. Хотя я сама не всегда была здесь, как сегодня, но я рада каждому из них, когда они возвращаются, чтобы увидеть эти места и вспомнить все, что они здесь пережили.
2: Словацкая миссия с Балкан отправилась на родину 26 февраля 1998 года по приказу начальника генерального штаба генерал-полковника Тухини. Всего несколько дней спустя, во время торжественной программы в концертном зале словацкого радио, группа этих словацких саперов получила награду «Военный подвиг года» за их 5-летнюю службу на Балканах.
1: Спорт.
2: Друзья, в сегодняшнем спортивном сюжете мы вернемся на 50 лет назад. 1976 год был невероятно богат на важнейшие спортивные события. Вот краткий обзор самых знаменательных из них. На летних Олимпийских играх в Монреале словацкий велогонщик Антон Кач завоевал золото в спринте. На зимних Олимпийских играх в Инсбруке чехословацкая хоккейная команда заняла второе место, упустив золото всего на один гол. Спустя два месяца чехословацкие хоккеисты стали абсолютными чемпионами мира и Европы в Катовице, где блистали братья Петер и Мариан Счастный. На Кубке Канады, впервые в истории проводимом престижном турнире, где могли стартовать и лучшие профессионалы НХЛ, в финале канадцы обыграли чехословаков, главной звездой которых был легендарный вратарь Владимир Дзурила. В 1976 году состоялись и другие важные спортивные события. Однако для Словакии самым значимым, безусловно, стал чемпионат Европы по футболу в Югославии, принесший исторический успех тогдашней Чехословакии. 20 июня национальная футбольная команда, в стартовом составе которой было 8 словаков, завоевала титул чемпиона Европы.
6: Паненка.
7: Гол! Гол! Мы майстри Европы! Народ 76!
2: Этот фрагмент записи прямой трансляции золотого матча, вероятно, известен каждому в Словакии и Чехии даже спустя 50 лет. Команду возглавлял тренерский дуэт. Вацлав Ежик был чешским тренером, но родом из словацкого города Зволен. А Йозеф Венглош – величайшим тренером в истории Словакии.
6: Каждый был уполне иной. Пан Ежик – дисциплина.
2: Они были очень разными, и каждый из них был совершенно уникален. Господин Ежик сосредотачивал внимание команды на дисциплине, умел мотивировать и вдохновлять ее. А еще у него был превосходный талант к наблюдению. Он мог следить за соперниками и точно рассказывать нам, как вел себя каждый из их игроков на поле, какие футбольные приемы они использовали. Господин Венглош был очень образованным человеком, никогда не кричал и был всегда положительно настроен. У него был дар постоянно говорить и объяснять, что и как нам следует делать или не следует делать на поле. Оба тренера великолепно дополняли друг друга. И я думаю, что именно благодаря им мы в итоге добились такого невероятного успеха. Рассказывал легендарный нападающий Антонин Паненко. Финальный турнир чемпионата Европы в Белграде, в котором Чехословакия одержала победу 50 лет назад, состоял из 4 участников, а проходил он в формате 2 полуфинальных матчей, а затем финала. На пути к турниру представители Чехословакии выбили в отборочных матчах таких гигантов, как Англию осенью 1975 года, затем сборную Советского Союза и даже разгромили Португалию со счетом 5-0. Перед началом финального турнира необходимо было пройти квалификацию, и помимо Чехословакии, это удалось финалистам последнего чемпионата мира 1974 года Нидерландам, действующим чемпионам мира из ФРГ и хозяевам турнира Югославии. Триумф Чехословакии на чемпионате Европы 1976 года стал прорывом. Впервые победу одержал аутсайдер, и впервые финал решился в серии пенальти. В истории мирового футбола имена игроков чехословацкой команды воспринимаются как вечные легенды. Капитан Антон Онруш, Йозеф Чапкович, Мариан Мастный, Зденек Негода, Антонин Паненко, Карл Добьяш, Ян Швехлик и другие. В составе сборной Чехословакии, состоящей из 20 человек, было 15 словацких футболистов. Тогдашний нападающий Братиславского Словена, а сегодня спортивный директор этого клуба Ян Швехлик, автор первого финального гола в Белграде, вспоминал эту команду в интервью для словацкого радио.
8: Практически
2: сразу после жеребьевки еще отборочной группы нас воспринимали соперники как аутсайдеров. Однако мы с самого начала были уверены в своих силах, учитывая, что в составе национальной сборной у нас была хорошая серия матчей против сильных соперников мирового уровня. Мы были уверены в себе и сформировали хорошую команду под руководством высококвалифицированных тренеров. Мы не считали себя аутсайдерами, поскольку обладали определенной внутренней силой, которая в итоге и подтвердилась. Уже в конце 60-х годов в Словакии сформировалось невероятно сильное поколение футбольных игроков. Братиславский Слован выиграл Кубок обладателей кубков в 1969 году, обыграв в финале Барселону, а Спартак из Трнавы в том же году вышел в полуфинал Кубка европейских чемпионов. Однако официальная Европейская футбольная ассоциация УЕФА признала титул чемпиона Европы за Словакией с 1976 года только спустя 33 года после обретения государственной независимости 12 сентября прошлого года. До сих пор титул принадлежал только Чехии, но именно Словакия имела на турнире большинство своих представителей. Соперничество между чешскими и словацкими игроками в национальной сборной часто обсуждалось, но, вероятно, больше среди болельщиков, а сами игроки, по их воспоминаниям, не делали между собой никакой разницы и образовали отличную команду. В конце концов, те отношения и настроения, которые существуют между футболистами вне матчей, переносятся и на поле. Это неписанное правило. Полуфинальный матч наша национальная сборная провела в Загребе против Нидерландов под проливным дождем. Вот как вспоминал этот матч Ян Швехлик. Когда мы обсуждаем этот чемпионат, я всегда подчеркиваю, что, на мой взгляд, матч с Нидерландами под дождем был лучше, чем сам финал. Я тогда был на скамейке запасных, и то, что сделали ребята, было невероятно. Матч с небывалыми поворотами сюжета. У голландцев были потрясающие игроки, такие как Йохан Кройф и Роб Ренсенбрик. И перед матчем я видел, что они были аж слишком самоуверены, что иногда в спорте может не пойти на пользу, и в итоге действительно, мы победили в этом матче. Чехословакия повела в счете благодаря голу капитана Антона Онруша на 19-й минуте. Во втором тайме Ярослав Полак по прозвищу Бобби получил красную карточку. Неожиданную помощь получили наши футболисты с трибун. После вылета хозяев югославской команды из турнира болельщики начали поддерживать чехословаков. Голландцам удалось сравнять счет, но в дополнительное время на поле вышел незабываемый Франтишек Веселий. Сначала отдал голевой пас Зденеку Негоде, а затем сам забил на 3-1.
7: Добьяш. Виборне удалил Веселего. шанса французов.
2: Невероятное стало реальностью. 20 июня 1976 года футболисты Чехословакии играют в финальном матче против действующих чемпионов мира из ФРГ. Карол Добиаш вместе с Яном Швегликом до сих пор остаются единственными словаками в истории, забившими гол в финале чемпионата Европы. По словам легендарного правого защитника Карла Добиаша, его гол должен был попасть в книгу рекордов Гиннесса. В своей жизни он никогда не бил по воротам левой ногой, а всегда только правой. Тот факт, что он забил гол в финале своей, в кавычках, деревянной ногой, прекрасен. И он смеется над этим по сей день.
9: Добиаш!
2: В финале чехословацкая команда вела со счетом 2-0 после голов Швеглика и Добиаша. Однако немцы сравняли счет, и судьба титула решилась в серии пенальти, первой в истории крупных турниров УЕФА. За Чехословакию забили Масни, Негода, Ондруш, Юрка Мик. За немцев – Бонхоф, Флое, Бонгардс. Однако Ули Хёнес промахнулся. Когда Антонин Паненко шел к мячу, мало кто знал, что именно этот момент изменит футбол. По словам автора победного гола, нужно начать бежать, а затем замедлиться. И ни один вратарь не будет стоять на месте, так он написал свое изобретение. Сепп Майер отскочил в сторону, и мяч плавно и медленно залетел в середину ворот. Если бы я не реализовал эту пенальти, меня, наверное, отправили бы работать на токарный станок на завод. Пошутил спустя годы Паненко.
7: Антонин Паненко может разгоднуть. Ак трафи, зме майстри Европы. Мы майстри Европы на рок 76.
2: Когда капитан Антон Ондруш вспоминает матч за золотую медаль, состоявшийся ровно 50 лет назад, у него на глазах наворачиваются слезы. Примерно раз в месяц я достаю свою медаль из сейфа и вспоминаю тот турнир. Я часто думаю об этом, очень часто. Мы заслужили это золото тогда, не так ли? Ну вот и все, дорогие наши слушатели, сегодняшняя программа подошла к концу. В эфире с вами были Абдул Арут и Андрей Шевченко. Желаем вам прекрасных выходных, друзья, и до новых встреч в эфире.
10: На улице цестов к нам občas je tu stretáva. Veselo ma pozdraví, nemá žiadne obavy.

0: Радио Словакия Интернешнл. Словакия сегодня.
1: Нашу программу мы начинаем с информационного выпуска. В студии Татьяна Житникова. Здравствуйте.
0: Новости.
1: Согласно экономическому докладу по Словакии, опубликованному в четверг Организацией экономического сотрудничества и развития, рост внутреннего продукта страны, как ожидается, достигнет 0,7% в этом году и ускорится до 1,6% в 2027 году. В докладе рекомендуется отменить налог на транзакции, сократить субсидии на энергоносители и выплаты 13-х пенсий, а также сократить отпуск по уходу за ребенком и ограничить досрочный выход на пенсию. Словакия готова помочь Венесуэле справиться с последствиями землетрясения, произошедшего в стране в четверг, 25 июня, о чем заявил президент Словацкой Республики Петр Пеллегрини, выражая глубокое соболезнование народу Венесуэлы в связи с разрушительным землетрясением. «Наши мысли с жертвами и их семьями», – написал Пеллегрини. По его словам, масштабы катастрофы огромны, и страдания людей не должны оставаться незамеченными. Он считает, что благодаря совместным усилиям международного сообщества и взаимной солидарности можно будет хотя бы частично облегчить эти страдания и способствовать постепенному восстановлению пострадавших районов. В четверг министры иностранных дел Словацкой Республики и Украины Юрай Бланар и Андрей Сибига провели телефонный разговор, посвященный организации запланированных переговоров на межправительственном и двустороннем уровнях. Они подтвердили, что следующая встреча правительств двух стран состоится на Украине, во Львове. Об этом договорились премьер-министр Словакии Роберт Фицо и премьер-министр Украины Юлия Свириденко в Гданьске на конференции по восстановлению Украины. Глава украинской дипломатии также подтвердил, что президент Владимир Зеленский заинтересован в посещении Братиславы. Страны Вышеградской группы прибудут на саммит НАТО в Анкаре в этом году с единой позицией, которая обсуждалась на встрече министров обороны Чехии, Венгрии, Польши и Словакии 25 июня в Будапеште. Как сообщает венгерский портал «Индекс», об этом говорил министр обороны Словакии Роберт Калиняк. По словам министра обороны Словакии в Будапеште, помимо развития инфраструктуры, обсуждались также военное сотрудничество, укрепление оборонной промышленности и возможности сотрудничества в области защиты от беспилотников. Гуманитарная помощь, предоставленная Словакии, Боснии, Герцеговине через Министерство внутренних дел Словацкой Республики, составляет ровно 63 790 евро. Груз весом почти 5 тонн содержал продукты питания и средства гигиены, школьные принадлежности, предметы для сил безопасности и служб экстренной помощи. В МВД напомнили, что Босния и Герцеговина входят в число наиболее уязвимых стран Западных Балкан с точки зрения безопасности. Министерство окружающей среды Словацкой Республики совместно с отраслевыми организациями в эти дни отмечает Международный день Дуная. В четверг они подготовили мероприятие, посвященное Дню Дуная, в рамках которого в Братиславском водном саду будет проведен ряд образовательных акций, интерактивных игр и конкурсов для детей из начальных и средних школ. В рамках антинаркотической операции «УРУС» полиция задержала уже 14 человек. По словам министра внутренних дел Матуша Шута-Эштока, это лица, занимающие высшие должности в международной организованной преступной группировке. Полиция также предъявила обвинение 9 лицам, 8 из которых из Словакии, 1 из Чехии. В ходе операции было изъято почти 5 тонн наркотиков, предназначенных для международной перевозки.
0: Тема дня.
1: Премьер-министр Роберт Фицо заявил 25 июня на конференции по восстановлению Украины в Гданьске, что война на Украине не имеет военного решения и Европейский Союз должен поддержать мирные инициативы. По его словам, послевоенное восстановление страны будет проще, если войну удастся как можно скорее закончить путем переговоров. Эта разрушительная война не имеет военного решения и может закончиться только за столом переговоров, сказал Фицо. По словам премьер-министра, Словакия выступает за уважение международного права на основе устава ООН и давно призывает к более интенсивным дипломатическим усилиям. Фицо предупредил, что без прекращения войны не удастся полностью восстановить суверенитет страны, построить ее процветание или создать условия для возвращения миллионов ее граждан. Без прекращения войны не удастся восстановить демократию, построить новую процветающую европейскую Украину, подчеркнул Фицо, добавив, что скорейший мир означает меньший ущерб и более легкое восстановление. В качестве значимого примера практического сотрудничества между Словакией и Украиной словацкий премьер привел энергетику. Он указал на программу стоимостью около 100 миллионов евро, направленную на укрепление украинской электроэнергетической системы и расширение электроснабжения между Велькокапушанами и Мукачево. Фицо также заявил, что Словакия поддерживает Карпатскую инициативу как платформу для сотрудничества между Словакией, Украиной и Польшей и готовится к совместной встрече правительств этих трех стран.
2: Уважаемые друзья, дорогие наши слушатели, в эфире Международное радио Словакии. Мы продолжаем нашу программу. У микрофона вас приветствует ведущий сегодняшнего выпуска Андрей Шевченко, и за звукооператорским пультом работает Абдулла Рут. Коротко, о чем вы можете узнать во второй части сегодняшнего выпуска. В нашем первом сюжете мы расскажем вам несколько историй о словацких миротворческих силах, их истории и настоящем. После образования независимой Словацкой Республики в 1993 году словацкие саперы стали витриной и наиболее уважаемым звеном наших вооруженных сил за рубежом. Затем в нашей спортивной рубрике мы вернемся ровно на 50 лет назад. 20 июня 1976 года чехословацкая национальная футбольная команда, в стартовом составе которой было 8 словаков, завоевала титул чемпиона Европы. Вот такой будет наша программа. Надеемся, друзья, что вы вновь узнаете много интересного на волне Международного радио Словакии. Желаем вам приятного прослушивания.
0: Радио Словакия International.
2: Друзья, недавно весь мир отметил Международный день миротворцев Организации Объединенных Наций. Этот праздник, отмечаемый ежегодно 29 мая, посвящен всем мужчинам и женщинам, которые служили и служат в миротворческих миссиях ООН, известных как «Голубые каски». Международный день миротворцев ООН посвящен тем, кто отдал свою жизнь за мир, а также является выражением признательности за профессионализм, мужество и самоотверженность военнослужащих, сотрудников полиции и гражданского персонала, работающих в зонах повышенного риска по всему миру. Сегодня мы расскажем вам несколько историй о словацких миротворческих силах, их истории и настоящем. После образования независимой Словацкой Республики в 1993 году словацкие саперы стали витриной и наиболее уважаемым звеном наших вооруженных сил за рубежом. После 1 января 1993 года часть военнослужащих бывшего объединенного чехословацкого батальона миротворческой миссии «УМПРОФОР» Организации Объединенных Наций, действовавшей в 1992-1995 годах на территории стран бывшей Югославии, осталась на Балканах. 1 мая 1993 года к этой миссии присоединился легендарный инженерный батальон численностью почти 600 человек. Военнослужащие готовились к своей первой миссии на учебной базе ООН в Нитре в составе тогдашней инженерной бригады в Середе. Первым успешным командиром стал полковник Любомир Коланчик. Его безупречную работу впоследствии продолжил другой командир, полковник Даниэл Костра.
3: Наши саперы строили дороги, мосты, наблюдательные пункты, полевые госпитали, все, что было связано с саперным обеспечением. В моем случае особенность заключалась в том, что у меня были люди в 26 местах по всей территории бывшей Югославии.
2: С 1998 по 2008 год словаки служили в миссии УНДОВ по поддержанию перемирия между Израилем и Сирией на Голландских высотах. Словаки также 4 года служили под флагом ООН на африканском континенте в 2000 и 2004 годах в Эритрее, а позже и в Восточном Тиморе. Старейшая миссия вооруженных сил ООН – это миссия с названием «УНФИЦИП» по поддержанию мира на Кипре. Наши военные исполняют там свои обязанности непрерывно с 2001 года. Более подробно об этом нам рассказал командир наблюдательного пункта, старший сержант Густав Кубица.
3: Наблюдательный пункт, которым я командую, расположен в населенном пункте Пила. Здесь проживают киприоты с турецким, кипрским и греческим гражданством. Таким образом, этот наблюдательный пункт находится в буферной зоне. Уникальность этого поселка и этого положения заключается в том, что граница фактически проходит непосредственно через наш пост. Мы контролируем турецкое и греческое кафе, патрулируем буферную зону. Нас здесь шестеро. Патрулирование происходит в центральном пункте, где всегда находится один член команды, а еще двое патрулируют на патрульной машине по установленному маршруту.
2: Позиция патруля, где дислоцированы словацкие военнослужащие на Кипре, поистине уникальна, поскольку с одной стороны находится минарет, а с другой – церковь. По словам патрульных, они полностью принимают образ жизни местных жителей, и наши военнослужащие находятся там ради единственной цели – чтобы следить за мирным сосуществованием жителей. Представители вооруженных сил Словакии показывают хорошие результаты не только на Кипре, но и на других зарубежных базах. Регулярные доклады командиров миссий и операций, прибывающих в Словакию, имеют общий знаменатель. На словацких военных можно положиться. Давайте теперь перенесемся в прошлое на площадь Святоплука в Нитре, где в среду 5 сентября 2023 года очередная группа военнослужащих, направлявшихся на Кипр, попрощалась со Словакией. Старейшая миротворческая миссия Организации Объединенных Наций – это миссия голубых касок на острове Кипр, которая действует здесь с 1964 года. Миссия с названием «Унфицип» также является старейшей для наших вооруженных сил. Словакия присоединилась к усилиям по обеспечению мира и стабильности на острове Афродиты в 2001 году. В упомянутом сентябре 2023 года на площади Святоплука в Нитре имело место и одно исключительное и историческое событие. Впервые женщина возглавила весь словацкий военный контингент за рубежом. Эта честь выпала подполковнику Катарине Гаргаликовой. Армейский корреспондент словацкого радио спросил ее тогда, что она чувствовала, когда узнала о своем назначении командиром словацкого контингента в миссии «Унфицип» на Кипре.
4: Знаете, честно признаюсь, я не почувствовала ничего особенного, потому что, по сути, готовилась к этой миссии около полутора лет. Хотя да, когда командование приняло окончательное решение, в тот момент внезапно нахлынули все воспоминания, через что я прошла, что изучала, все тренировки день за днем. И вдруг я сказала себе: «Вот оно, я уезжаю, я буду там через мгновение». Казалось, время с самого начала подготовки тянулось медленно, но потом внезапно с этим решением произошел мощный взрыв, и я вдруг осознала, что до отъезда осталось-то всего 2 недели.
2: С какой должности вы уезжаете на Кипр?
4: Я ухожу из командования сухопутных войск с руководящей должности, поэтому это будет мой совершенно новый опыт и серьезный вызов в плане профессионального развития. И я, безусловно, вижу в этом очень позитивный аспект с точки зрения расширения моих горизонтов для будущей карьеры.
2: Давайте вернемся к подготовке ваших солдат. Через что им пришлось пройти в рамках обучения ради поездки на Кипр?
4: Если описать все в хронологическом порядке, то мы прошли специализированный языковой курс, затем подготовку ключевых кадров, а также совместную и профессиональную подготовку, после чего спустя 3 недели мы в целом сплотились как подразделение. Я также проходила стажировку на острове со своим будущим заместителем. Должна сказать, что это был очень хороший опыт, там все очень хорошо организовано. Поскольку я смогла туда поехать, я увидела все на практике, и это очень помогло мне в организации обучения подразделения, в том, как выстраивать целые процессы, чтобы адаптироваться к реальной обстановке.
2: С какими пожеланиями и намерениями вы уезжаете на Кипр?
4: Прежде всего, конечно, я желаю, как и любой командир, чтобы весь год прошел хорошо, чтобы мы набрались опыта, чтобы мы смогли применить то, чему научились на тренировках в реальных условиях. Учитывая, что мы будем действовать там в рамках реальной миссии, чтобы потом вернуться с осознанием того, что мы эффективно использовали полученный теоретический опыт.
2: Мы не могли не спросить подполковника Гаргаликову, когда она решила вступить в ряды вооруженных сил и какова была причина.
5: Я сам розводила вступить. Тераз є то пресні 20 років.
4: Прошло ровно 20 лет с тех пор, как я решила вступить в вооруженные силы. В то время вокруг армии царил огромный ажиотаж. И уже ходили разговоры об отмене обязательной военной службы. А это означало, что начался набор первых контрактников. И женщин тоже начинали набирать в армию. Была проведена масштабная рекламная кампания в СМИ. Меня это привлекло. Я приняла решение и вступила в вооруженные силы. Это было лучшее решение в моей жизни.
2: В начале мая бывшие участники миротворческой миссии ООН «УНТАЭС» по поддержанию мира в восточной части в Хорватии в 1996-1998 годах в регионе Славонии совершили военно-историческое путешествие по следам словацкого инженерного батальона, действовавшего здесь 30 лет назад. Целью поездки, организованной общественной организацией «Ветераны ООН Словакия», было отметить юбилей этой важной миссии, которая в конце 1990-х годов стала примером эффективного восстановления мира, безопасности и возвращения гражданской жизни в этот регион. Поездка также напомнила о работе словацких военных и саперов, которые внесли значительный вклад в выполнение задач миссии. Программа ветеранов войны, участвовавших в миссии, также включала в себя акты почтения к мемориалам жертв войны в бывшей Югославии, а также посещение мест, где служили словацкие военные. Первой остановкой стал город Илок, где словацкие саперы восстановили разрушенный войной значимый культурный центр местных словаков, дом организации Матицы Словацкой имени Людовита Штура. Сегодня это место, где словаки и хорваты регулярно встречаются на различных культурных мероприятиях. Они не забывают помощь, которую получили от словацкого инженерного батальона 30 лет назад. Председателем организации «Матица Словацкая» в городе Илок является Ярмила Мудрохова. Мы спросили ее, как в настоящее время используется словацкий дом имени Людовита Штура.
6: Так, словацкий дом в Илоку є уж довгий час вибудований.
4: Словацкий дом в Илоке был построен очень давно. Он находится в нашем владении более 70 лет. И за это время он неоднократно реконструировался и обновлялся. Словаки действительно собираются здесь ежедневно. И здесь же действует словацкое культурно-образовательное объединение имени Людовита Штура, которое имеет свои секции, такие как фольклор, музыка, танцы для детей, молодежи и взрослых, а также театральные труппы. У нас также есть группа, которая сохраняет традиции старинных ремесел, занимаясь изготовлением и реставрацией народных костюмов. Помимо словаков, проживающих в Илоке, дом используется в том числе самим городом Илок для проведения различных мероприятий. Например, на следующей неделе здесь пройдет фестиваль актеров, где также состоят театральные представления для публики, для всех жителей города. Фактически, это мероприятие для жителей всей Буковарско-Сремской области.
2: Совершенно очевидно, что словацкий дом процветает. Помните ли вы помощь словацких военных 30 лет назад в его реставрации?
4: В то время я еще была студенткой, молодой танцовщицей. Мы время от времени организовывали программы словацкого фольклора. И на наши выступления приходили словацкие саперы, работавшие здесь над реставрацией этого словацкого дома. Мы организовывали их даже тогда, хотя фактически жили в военное время, что требовало немного больше усилий и воли к жизни.
2: В то время вы подружились со словацкими саперами, многие из которых возвращаются сюда. Встреча с ними, видимо, вызывает у вас приятные воспоминания.
6: Ясно же, так часто нам озваться.
4: Довольно часто нам пишут люди из Словакии, которые работали здесь 30 лет назад. Хотя я сама не всегда была здесь, как сегодня. Но я рада каждому из них, когда они возвращаются, чтобы увидеть эти места и вспомнить все, что они здесь пережили.
2: Словацкая миссия с Балкан отправилась на родину 26 февраля 1998 года по приказу начальника генерального штаба генерал-полковника Тухини. Всего несколько дней спустя, во время торжественной программы в концертном зале Словацкого радио, группа этих словацких саперов получила награду «Военный подвиг года» за их пятилетнюю службу на Балканах.

0: Друзья, в сегодняшнем спортивном сюжете мы вернемся на 50 лет назад. 1976 год был невероятно богат на важнейшие спортивные события. Вот краткий обзор самых знаменательных из них. На летних Олимпийских играх в Монреале словацкий велогонщик Антон Кач завоевал золото в спринте. На зимних Олимпийских играх в Инсбруке чехословацкая хоккейная команда заняла второе место, упустив золото всего на один гол. Спустя два месяца чехословацкие хоккеисты стали абсолютными чемпионами мира и Европы в Катовице, где блистали братья Петер и Мариан Счастный. На Кубке Канады, впервые в истории проводимом престижном турнире, где могли стартовать и лучшие профессионалы НХЛ, в финале канадцы обыграли чехословаков, главной звездой которых был легендарный вратарь Владимир Дзурила. В 1976 году состоялись и другие важные спортивные события. Однако для Словакии самым значимым, безусловно, стал чемпионат Европы по футболу в Югославии, принесший исторический успех тогдашней Чехословакии. 20 июня национальная футбольная команда, в стартовом составе которой было 8 словаков, завоевала титул чемпиона Европы.
1: Паненко.
2: Гол! Гол! Мы майстри Европы! Народ 76!
0: Этот фрагмент записи прямой трансляции золотого матча, вероятно, известен каждому в Словакии и Чехии даже спустя 50 лет. Команду возглавлял тренерский дуэт. Вацлав Ежик был чешским тренером, но родом из словацкого города Зволен, а Йозеф Венглош – величайшим тренером в истории Словакии.
3: Каждый был уполне иной. Пан Ежик – дисциплина.
0: Они были очень разными, и каждый из них был совершенно уникален. Господин Ежик сосредотачивал внимание команды на дисциплине, умел мотивировать и вдохновлять ее. А еще у него был превосходный талант к наблюдению. Он мог следить за соперниками и точно рассказывать нам, как вел себя каждый из их игроков на поле, какие футбольные приемы они использовали. Господин Венглош был очень образованным человеком, никогда не кричал и был всегда положительно настроен. У него был дар постоянно говорить и объяснять, что и как нам следует делать или не следует делать на поле. Оба тренера великолепно дополняли друг друга. И я думаю, что именно благодаря им мы в итоге добились такого невероятного успеха. Рассказывал легендарный нападающий Антонин Паненко. Финальный турнир чемпионата Европы в Белграде, в котором Чехословакия одержала победу 50 лет назад, состоял из 4 участников, а проходил он в формате 2 полуфинальных матчей, а затем финала. На пути к турниру представители Чехословакии выбили в отборочных матчах таких гигантов, как Англию осенью 1975 года, затем сборную Советского Союза и даже разгромили Португалию со счетом 5-0. Перед началом финального турнира необходимо было пройти квалификацию, и помимо Чехословакии, это удалось финалистам последнего чемпионата мира 1974 года Нидерландам, действующим чемпионам мира из ФРГ и хозяевам турнира Югославии. Триумф Чехословакии на чемпионате Европы 1976 года стал прорывом. Впервые победу одержал аутсайдер, и впервые финал решился в серии пенальти. В истории мирового футбола имена игроков чехословацкой команды воспринимаются как вечные легенды. Капитан Антон Онруш, Йозеф Чапкович, Мариан Мастный, Зденек Негода, Антонин Паненко, Карол Добьяш, Ян Швехлик и другие. В составе сборной Чехословакии, состоящей из 20 человек, было 15 словацких футболистов. Тогдашний нападающий Братиславского Слована, а сегодня спортивный директор этого клуба Ян Швехлик, автор первого финального гола в Белграде, вспоминал эту команду в интервью для словацкого радио.
4: Практически
0: сразу после жеребьевки еще отборочной группы нас воспринимали соперники как аутсайдеров. Однако мы с самого начала были уверены в своих силах, учитывая, что в составе национальной сборной у нас была хорошая серия матчей против сильных соперников мирового уровня. Мы были уверены в себе и сформировали хорошую команду под руководством высококвалифицированных тренеров. Мы не считали себя аутсайдерами, поскольку обладали определенной внутренней силой, которая в итоге и подтвердилась. Уже в конце 60-х годов в Словакии сформировалось невероятно сильное поколение футбольных игроков. Братиславский Слован выиграл Кубок обладателей кубков в 1969 году, обыграв в финале Барселону, а Спартак из Трнавы в том же году вышел в полуфинал Кубка европейских чемпионов. Однако официальная Европейская футбольная ассоциация УЕФА признала титул чемпиона Европы за Словакией с 1976 года только спустя 33 года после обретения государственной независимости 12 сентября прошлого года. До сих пор титул принадлежал только Чехии, но именно Словакия имела на турнире большинство своих представителей. Соперничество между чешскими и словацкими игроками в национальной сборной часто обсуждалось, но, вероятно, больше среди болельщиков, а сами игроки, по их воспоминаниям, не делали между собой никакой разницы и образовали отличную команду. В конце концов, те отношения и настроения, которые существуют между футболистами вне матчей, переносятся и на поле. Это неписанное правило. Полуфинальный матч наша национальная сборная провела в Загребе против Нидерландов под проливным дождем. Вот как вспоминал этот матч Ян Швеглик. Когда мы обсуждаем этот чемпионат, я всегда подчеркиваю, что, на мой взгляд, матч с Нидерландами под дождем был лучше, чем сам финал. Я тогда был на скамейке запасных, и то, что сделали ребята, было невероятно. Матч с небывалыми поворотами сюжета. У голландцев были потрясающие игроки, такие как Йохан Кройф и Роб Ренсенбрик. И перед матчем я видел, что они были аж слишком самоуверены, что иногда в спорте может не пойти на пользу, и в итоге действительно мы победили в этом матче. Чехословакия повела в счете благодаря голу капитана Антона Ондруша на 19-й минуте. Во втором тайме Ярослав Полак по прозвищу Бобби получил красную карточку. Неожиданную помощь получили наши футболисты с трибун. После вылета хозяев югославской команды из турнира болельщики начали поддерживать чехословаков. Голландцам удалось сравнять счет, но в дополнительное время на поле вышел незабываемый Франчишек Весели. Сначала отдал голевой пас Зденику Неходе, а затем сам забил на 3-1.
2: Тобиаш. Виборный удар Веселиго! Шанса! Франко! Гол!
0: Невероятное стало реальностью. 20 июня 1976 года футболисты Чехословакии играют в финальном матче против действующих чемпионов мира из ФРГ. Карол Добиаш вместе с Яном Швегликом до сих пор остаются единственными словаками в истории, забившими гол в финале чемпионата Европы. По словам легендарного правого защитника Карола Добиаша, его гол должен был попасть в книгу рекордов Гиннесса. В своей жизни он никогда не бил по воротам левой ногой, а всегда только правой. Тот факт, что он забил гол в финале своей, в кавычках, деревянной ногой, прекрасен. И он смеется над этим по сей день.
2: Добиаш.
0: В финале чехословацкая команда вела со счетом 2-0 после голов Швеглика и Добиаша. Однако немцы сравняли счет, и судьба титула решилась в серии пенальти, первой в истории крупных турниров УЕФА. За Чехословакию забили Масни, Негода, Ондруш, Юрка Мик. За немцев – Бонхоф, Флое, Бонгардс. Однако Ули Хёнес промахнулся. Когда Антонин Паненко шел к мячу, мало кто знал, что именно этот момент изменит футбол. По словам автора победного гола, нужно начать бежать, а затем замедлиться. И ни один вратарь не будет стоять на месте, так он написал свое изобретение. Сепп Майер отскочил в сторону, и мяч плавно и медленно залетел в середину ворот. Если бы я не реализовал эту пенальти, меня, наверное, отправили бы работать на токарный станок на завод. Пошутил спустя годы Паненко.
2: Антонин Паненко может разгоднуть. Так трафи, мы майстры Европы. Ми майстри Європи на рік 76.
0: Когда капитан Антон Ондруш вспоминает матч за золотую медаль, состоявшийся ровно 50 лет назад, у него на глазах наворачиваются слезы. Примерно раз в месяц я достаю свою медаль из сейфа и вспоминаю тот турнир. Я часто думаю об этом, очень часто. Мы заслужили это золото тогда, не так ли? Ну вот и все, дорогие наши слушатели, сегодняшняя программа подошла к концу. В эфире с вами были Абдул Арут и Андрей Шевченко. Желаем вам прекрасных выходных, друзья, и до новых встреч в эфире.
1: На улице цестов к нам občas я ту встретам. Veselo ma pozdraví, nemá žiadne obavy.